0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Дэнс Радио.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. 17 октября в 12.00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75. 0+.
2: Я Даша, и я покрасила диски в shinsnap.rf.
3: ООО «Шинрус», Украинство, 2630-2032-732-729, город Самара.
4: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс Радио.
5: Телефон рекламной службы 2 2.

0: реклама. У меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
2: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо подмывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Погода.
1: Наслаждаемся теплом, но продолжаем этим заниматься. Конечно, не сейчас, сейчас чуть-чуть прохладно. Около 13 градусов в Самаре по данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность и 20. Но и наслаждаемся музыкой. В отличие от тепла, музыка на рекорде никуда не денется. Да, зима-то наступит, а музыка круглосуточно, круглогодично. Дальше новинка Иман Бека, Шоус и почти классика Love Tonight. Ну и Мега Утро с 7 до 11 не пропускаем. Начинаем новый день в одной компании.
0: Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: Вау, вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра, праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя!

0: Дом. Там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи. Новая Самара. 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Мечтаешь встретить Новый год в собственном доме? Тогда скорее совершай покупки в торговом комплексе «Летаут» и выиграй загородный дом. Регистрируй чек до 30 ноября и при покупке от 2000 рублей получи шанс выиграть один из сотни призов или суперприз. Дом вашей мечты от Asset.
2: Акция «Розыгрыш дома от Asset» за покупки в ТК «Летаут» проводится с 1 августа по 12 декабря 2026 года. Организатор акции ООО «Global Vision Asset Management Inc.», УРН 114-631-239-90. Информация о организаторе, правилах розыгрыша, качестве призов, срок, месте и порядке их получения размещены на официальном сайте «Летаут.ру».
3: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
2: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
5: Телефон рекламной службы 212-99-90.
4: Рекорд. Празднуем день рождения радио.

0: 101,5. Для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Что хочется утром? Ну, конечно, самый популярный ответ на этот вопрос, банальный, да, спать. Кто-то хочет есть, ну, кто-то, наоборот, вообще не завтракает, да, кофе только подавай. Ну, а рекорд, естественно, пробуждает прочие желания. Ну, возможно, даже вот прямо утром у тебя возникнет потребность отправиться на вечеринку. Ну, не в плане утром отправиться, а утром возникнет желание. Потому что мы постоянно напоминаем тебе, чтобы ты не забыл, 20 ноября отмечаем день рождения и устраиваем тусу в ивент-холле «Сигнал». Отмечаем 22 года в эфире с 9 вечера до глубокой ночи. Специальные сеты от диджея Фила и МС Жана. Самые жаркие хиты до 22 года для тебя. Мероприятие запрещено для детей. Вот желание резко может вырасти, когда будем дарить приглашение. Это будет уже в этом часе. А вообще билеты по 1500 у всех билетных операторов. Ссылка, если что, в телеге Макси и ВК Радио Рекорд Самара. Доберемся, да, до розыгрыша скоро. Пока кофейные бонусы будем раздавать в утренней разминке минут через 15. А музыкальные прямо сейчас. Тони Даркайс прямо по курсу.

0: хит от Баусе «Magnetic». А еще «Анима» со свежей работой. И прямо сейчас, Алок, я Сергей Шерк, желаю доброго утра тебе, это Рекорд Дэнс Радио.
1: Празднуем день рождения Радио.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, совет астрологов. Овны, откажитесь от спешки. Сегодня выигрывает тот, кто умеет выжидать и действует хладнокровно. Тельцы, идеальное время для генеральной уборки в делах. Смело закрывайте старые задачи и проекты. Близнецы, вас ждет удача в переговорах. Четко аргументируйте свою позицию, вам не смогут отказать. Раки, порадуйте себя приятной покупкой или вкусным ужином. Львы, день потребует решительности, сделайте первый шаг. Девы, звезды советуют снизить нагрузку. Переутомление сейчас ни к чему. Весы, отличный момент для смены обстановки или планирования выходных. Скорпионы, ваша интуиция обострена до предела. Слушайте внутренний голос, он приведет вас туда, куда надо. Стрельцы, окружающие могут испытывать ваше терпение. Проявите мудрость и не ввязывайтесь в пустые споры. Козероги, день принесет неожиданное финансовое известие или выгодное деловое предложение. Не упустите его. Водолеи, откройте сердце для романтики и душевного общения. Рыбы, сосредоточьтесь на здоровье и комфорте. Теплая ванна или хорошая книга вернут вам внутренний баланс. Гороскоп можно переслушать в телеге в Максе, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».
2: Для дрессировки черепахи требуется династия дрессировщиков.

Интересно, какой кофе актуален осенью? Да, ну, наверное, действительно, с каким-то наполнителем, да, сиропом, который ассоциируется с осенью, я не знаю. Ну, просто так подумал перед розыгрышем как раз-таки приглашений в кофейню «Мозаик Кофе-Инди». Возможно, просто ты стандартно по классике черный кофе предпочитаешь, там, не знаю, латте, капучино. Все что угодно можно заказать, любой кофейный напиток, и даже чай, не знаю, какао можно, нет? Я думаю, что есть, есть. «Мозаик Кофе-Инди». Приглашение мы раздаем несколько раз за утро, кстати, и каждый раз по несколько штук еще к тому же. И эти несколько штук еще и двойные. В общем, сейчас троих позову на кофе. Первую игрушку начинаем, нашу мегутреннюю. Ставлю 15-секундную подборку треков, чтобы ты взбодрился. Такой мини-микс ты считаешь, отправляешь количество в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Напомню, кнопка отправки сообщений в прям канале, внизу, в углу, в ленте. Либо в личку группы ВК. Неважно, куда ты пишешь, сообщение в порядке очередности, да, приходит к нам в единое окно. Считаем.

0: Варианты на всякий случай. Здесь было 6 треков, либо 8. Отправляй шестерку, либо восьмерку в личку в телеге, либо в личку ВК, жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Около 13 градусов сейчас в Самаре, по данным Яндекс.Погоды. Днем переменная облачность и 21. Дальше у нас аниме с новинкой. Ждем. И Бауса с хитом «Магнетик».
1: Рекорд. Реклама. Загородный комплекс «Циолковский» в Новый год устраивает пир на весь мир. Изобилие, достойные великих гостей. Столы ломятся от яств, снежные сосны искрятся. И зимних развлечений столько, что хватит на все январские праздники. От корпоративов ярких до семейных туров с застольем царским в новогоднюю ночь. В «Циолковском» каждый найдет свою сказку. Новый год уже в пути. Бронируйте 200-300-200. 0+.
2: В день рождения Муз-ТВ ты окажешься в самом центре музыкальной вселенной. 30 лет истории в хитах, которые знакомы каждому. Главные звезды отечественной сцены поздравят телеканал с днем рождения. Зиверт, Сергей Лазарев, дискотека «Авария», Артик Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Включай прямую трансляцию 16 октября в 20:00. Категория 16+.
3: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур. Испытания для двигателя. Импортное масло «Манол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Манол». Лучшее для каждого по доступной цене.
1: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент «Холд Сигнал» с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент «Холд Сигнал» на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. УГРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
4: Зимняя обувь в Rich Family и на маркетплейсах.
5: Я Катя, и я покрасила диски в shinsnap.rf.
1: Реклама в Самаре 212-99-90.
6: Празднуем день рождения.

День только начинается, а уже кое-кто кое-что выиграл на рекорде. Нормально, нормально. Ну, для этого мегаутро и есть, чтобы тебя бодрить не только музыкой, но и приятными бонусами, в том числе и кофейнями, которых очень много по утрам. Ранее в нашей первой мегаутренней игрушке ставил 15-секундную подборку из треков, да, это наша такая традиционная разминка. Мини-микс включал, и нужно было пересчитать треки. Было 6 штук, вовремя шестерку в личку телеги, в личку ВК. Отправили у нас, внимание, Дарина Гончарова. Также Настя Свиридова и Матвей. Пока не знаю, не успели еще мы познакомиться, чтобы я фамилию знал. Последние цифры номера мобильника, на всякий случай, 5591. 5591. Я поздравляю вас, да, и каждому дарю по двойному приглашению в Мозаик Кофе Инти на абсолютно любой кофе. Другие, все остальные, не грустим, ни в коем случае, игрушек еще много. Мегаутро только начинается. Доброе утро!

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Кошелев вошел в комитет Совфеда по бюджету. Самарский сенатор получил удостоверение от спикера Верхней палаты Валентина Матвиенко и официально приступил к работе. Крылья Советов уступили Балтике. Матч состоялся в рамках 4-го тура Кубка России накануне вечером и завершился со счетом 0-2. С 28 октября из Самары в Адлер запустят новый двухэтажный поезд. Состав оборудован современными купе и СВС, кондиционерами, биотуалетами и системами информирования, включая места для мобильных пассажиров. Маршрут включает остановки Сызрани, Пензи, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Туапсе и Сочи. Больше новостей, срочных, важных, актуальных, интересных и жизни города, страны и мира круглосуточно в телеграм-канале и Макс-канале «Радио Рекорд Самара».
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
11: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
12: Празднуем день рождения радио.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
1: И прямо сейчас наша шуточная игрушка, в которой не до шуток, на самом деле, все по-серьезному, но шуточная она, потому что завязана на шутках дедушки. Мы разыгрываем билеты на день рождения рекорда, не куда-то, да, а именно на наше мероприятие, где мы будем видеть рады каждого. Приходи обязательно 20 ноября в ивент-холл «Сигнал» на Лесной. Диджей Фил, МС Жан отыграют свои сеты с лучшими хитами за 22 года, с актуальными темами, конечно, наше дне. Мероприятие запрещено для детей. Билеты по 1500 у билетных операторов. Ссылочки, если что, есть в Максе, в Телеге, в ВК, в закрепленных записях. Ну и в эфире тоже разыгрываем. Здесь прям приятно получить, во-первых, подарок, да, эти билеты. Во-вторых, достаточно сложно это сделать, потому что вас много. Ну, откровенно говорю, я не буду тебя скрывать, желающих очень много. И более того, несмотря на то, что задания непростые, хоть и шуточные, но непростые, прям реально много верно ответивших, отвечающих. Вставим мы одну из шуток дедушки, панч, да, первую часть, и тебе нужно продолжить, как она завершается, написать в личку телеги, либо в личку ВК. 22 по счету получает у нас два билета. Итак, внимание, шутка этого розыгрыша.
2: Парашютистов, прыгающих в Африке, местные племена называют...
1: Хочешь сказать, жду твоих интересных продолжений. Да, жду, но билеты ты за интересные продолжения не получишь. А вот если ты точно продолжишь, я, кажется, 22-м по счету, все, билеты твои. Итак, жду ответы в личку телеги, в личку ВК.
3: Спонсор программы ООО «Валдай и компания». Моторные масла «Маннол» – лучшие для каждого по доступной цене.
4: Осень – время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур – испытания для двигателя. Импортное масло «Маннол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Маннол» – лучшее для каждого по доступной цене.
2: Рекорд. Погода.
1: Жарко будет сегодня на улице. И это уже не шутки. Плюс 13 градусов в данный момент, по данным Яндекс.Погоды, днем переменной облачности 21 градус. Ты скажешь, ну разве это жара? Ну, возможно, ты и прав, но 15 октября, наверное, все-таки жарко. Но это хорошо, никто не против, я думаю, да? Никто же не против. 21 градус, не вот тебе прям действительно жара и не холодно. Наслаждаемся, в общем. Отличной погодой, бабьим летом и музыкой. Ждем Тиесто с классикой «I will be here». И скоро-скоро здесь Тони Даркайс. Perfect.
2: Реклама. Самара. Был обычный октябрьский день, пока из дилерского центра «Эксперт Авто» один за другим не начали уезжать Белджи X50+. Выяснилось, никакого преступления. Покупатели просто воспользовались специальным предложением. Белджи X50+, от 1 миллиона 980 тысяч рублей. Официальный дилер «Эксперт Авто». Южное шоссе 12. Телефон 8-846-97-97-30. Не оферта.
5: Представьте уютный дом, из которого не нужно уезжать. Потому что он едет вместе с вами. Участвуйте в акции «Тебойл. Дом за рулем». Покупайте масла «Тебойл». Загружайте чеки на сайте domzarulem.teboil.ru. Получайте шанс выиграть еженедельные призы и главный приз – «Автодом». Сроки акции с 21 сентября по 30 декабря 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по адресу domzarulem.teboil.ru. Не является офертой.
6: 17 октября в 12:00 приглашаем. Приезжаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75.
7: Я Маша, и я храню шины до следующего сезона. Шинснап.рф.
8: Граждане и товарищи, настал момент принять важное решение. Сделайте шаг к вашему новому дому. Выбирайте с уверенностью. Жилой комплекс «Поддубный» – это ваш легкий выбор. Квартиры от 89 тысяч рублей за квадратный метр. ЖК «Поддубный» – правильный выбор. Не откладывайте будущее. Звоните прямо сейчас. 8-846-22-650-22. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройгород». Проект на декларации на сайте нашдфидом.рф не является публичной офертой.
9: В ресторане «Чеснок» новое меню. Больше месяца команда вместе с новым шеф-поваром создавала блюда, которые хочется пробовать и заказывать снова и снова. Вас ждут свежие сочетания, больше вкусов и новое прочтение знакомых блюд по честным ценам. Новое меню уже в «Чеснок». Скорее пробовать. «Аврора 110».
10: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
11: Новая Самара.
10: 340-0505.
12: Застройщик ООО «Зафинстрой». Проект регистрации на сайте наш.дом.рф.
13: Реклама в Самаре. 212-99-90.
14: Праздновать день рождения Радио Рекорд.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: А в этом розыгрыше, билетов на день рождения Рекорда, с одной стороны, в качестве задания выступают шутки дедушки, а с другой стороны, нешуточная борьба за билеты разыгрывается. Огромное количество сообщений приходит с правильными ответами. На самом деле, вы удивляете. По правилам, нужно продолжить панч дедушки. То есть мы ставим первую часть, а тебе нужно продолжение стопроцентное такое прислать нам. И откуда вы знаете эти шутки? Я не знаю, может быть, в интернете ищете, мне не знаю. Но это вам быстро удается сделать. Вы быстро присылаете ответы и набирается даже... Вот 22-й по счету вот определился. Итак, во-первых, про день рождения. Напомню, 20 ноября собираемся в Венхолле «Сигнал» на Лесной с 9 вечера до глубокой ночи. Самые яркие хиты за 22 года. DJ Phil, MC Жан. Мероприятие запрещено для детей. Ранее ставил шуточку, давай послушаем ее уже, наверное, целиком.
2: Парашютистов, прыгающих в Африке, местные племена называют гуманитарных в Африке. Местные племена...

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Мегаутро!
0: На рекорде.
2: Мегаутро продолжается. Я, Сергей Шевченко, желаю тебе доброе утро. Еще желаю тебе, вот если и будут какие-то засады на дорогах, то только те, которые озвучиваются в эфире рекорда, а не на твоем пути. Если и будет что-то трэшовое, да, этим утром, да, то, что тебя раздражает, то только в рамках рубрики «Трэш-пати» на рекорде. Эти две темы в этом часе. В одной мы выясняем, где патрули допустили, по одной мы дорогу необычной пробки, пишите телеги, проблемы с дорогой в ЖКХ, пишите телеги в Максе. Оставить досады, а еще телеги в ЛГ, в личном сообщении, можно поставить. «Трэш-пати» с неформатным треком. Правда, тут, конечно, она может по-разному на тебя повлиять, может и пораздражать, а может, наоборот, вызвать улыбку и даже какое-то удовольствие ты получишь от прослушки. Зная точно, от чего ты получишь удовольствие, от подборочки следующих тем. Далее у нас Дабдог с новинкой. Ждем Дивака и трек «Slow Down». Впереди Уоррини энд Лорин. Обновочка. Также старая добрая история «Walking on a Dream», версия от «Alpha Jack». И прямо сейчас «Ave, Meet Me in the Dark». Я Сергей Шевченко, желаю тебе доброе утро. Это «Рекорд Дэнс Радио».
0: Празднуем день рождения «Радио Рекорд».

Этот трек может прозвучать на дне рождения самарского рекорда 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Вспоминаем лучшее за 22 года. Запрещено для детей.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов Овны. Откажитесь от спешки. Сегодня выигрывает тот, кто умеет выжидать и действует хладнокровно. Тельцы. Идеальное время для генеральной уборки в делах. Смело закрывайте старые задачи и проекты. Близнецы. Вас ждет удача в переговорах. Четко аргументируйте свою позицию, и вам не смогут отказать. Раки. Порадуйте себя приятной покупкой или вкусным ужином. Львы. День потребует решительности. Сделайте первый шаг. Девы. Звезды советуют снизить нагрузку. Переутомление сейчас ни к чему. Весы. Отличный момент для смены обстановки или планирования выходных. Скорпион. Ваша интуиция обострена до предела. Слушайте внутренний голос, он приведет вас туда, куда надо. Стрельцы, окружающие могут испытывать ваше терпение. Проявите мудрость и не ввязывайтесь в пустые споры. Козероги, день принесет неожиданное финансовое известие или выгодное деловое предложение. Не упустите его. Водолеи, откройте сердце для романтики и душевного общения. Рыбы, сосредоточьтесь на здоровье и комфорте. Теплая ванна или хорошая книга вернут вам внутренний баланс. Гороскоп можно переслушать в телеге в Максе, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд».

0: Засада на рекорде.
1: 8.17 и читаю твои сообщения о засадах, которые поступают каждый час. Передаем, что ты передаешь в личку телеги, в личку ВК можно писать. Ну и, конечно же, все это мы дублируем в информканалы Радио Рекорд Самара, в телеге и в Максе. Так, ну и ты тоже можешь там не только читать, но и писать, что пишут. Стар Загора после Кирова к Нововокзале, наверное, такая одна из топовых локаций, потому что, ну, очень многие написали. Так, далее, Гудок в обе стороны, физкультурная, первая Безымянная к 22-му, Аксаково, где железнодорожная больница, шестой причал, вот здесь Юшка пост из города, Красноглинское шоссе, после Волжского шоссе в сторону Мехзавода, рынок Елизарова, Стар Загора после Ташкентской, в сторону Алматинки с двух сторон. Спасибо большое. Будь аккуратен, соблюдай ПДД и пиши. Каждый час озвучиваем.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну и еще немножечко данных от синоптиков. К примеру, 13 в Самаре, сейчас градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем около 20, переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов, движение плотных на 1 балл меньше, чем обычно в это время. Так, но, тем не менее, придется постоять на Южном шоссе в город, поставить ГИБДД до Заводского шоссе, время проезда занимает 20 минут. Нововокзальный от Фадеева до Новосадовой тоже 20 минут, Новосадовая от СС Кармен до Глазной больницы минут 15, на Московском шоссе от 22-го партсъезда до Потапова, от Революционной до Луначарска, на улице Авроры от Дыбенко до Гагарина, от Марис Тореса до Дыбенко, на 22-м от Гагарина до Заводского шоссе, еще на Нововокзальной от Карла Маркса до Ставропольской. Плотное движение на Кирова относительно свободно. Ракитовское шоссе от Московского шоссе до Карла Маркса, Карла Маркса в сторону Ракита. Алматинка, кстати, будет сейчас посвободнее. Ну, от Старзагора до Черемшанской. Ну, это уже другая история. Так, будь внимателен, будь аккуратен. Ну и, конечно же, слушай рекорд, остаемся в одной компании. Здесь очень скоро новиночка очень интересная. Ну и хит от Divac, Slowdown.
0: Рекорд, реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
2: Бурлаки баржи тянули-тянули, тянули-тянули. С ОСАГО от Альфа-страхования никто не тянет. Мы лидеры рынка, потому что работаем быстро и четко. Загрузили фото ДТП в приложение, и на следующий день деньги на карте. Выплаты выше рынка, онлайн-оформление и помощь 24/7. АО «Альфа-страхование» на основании рейтинга рэнкинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. ОГРН 102-773-943-1730. Москва, 0+.
3: Представьте уютный дом, из которого не нужно уезжать. Потому что он едет вместе с вами. Участвуйте в акции «Тебойл. Дом за рулем». Покупайте масла «Тебойл». Загружайте чеки на сайте domzarulem.teboil.ru. Получайте шанс выиграть еженедельные призы и главный приз – «Автодом».
4: Сроки акции с 21 сентября по 30 декабря 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по адресу domzarulem.teboil.ru. Не является офертой.
5: В «Магнит Экстра» и «Семейный» товары для вашего автомобиля со скидками до 33%. Масло G-Energy Synthetic Active 5W40, 4 литра за 1749 рублей 99 копеек. Комфорт в дороге начинается с мелочей. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
8: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
9: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
10: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
11: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226 50 71.
12: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
13: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
14: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточняйте у продавцов консультантов.
15: Зимняя обувь в Rich Family и на маркетплейсах.
16: Привычка быть в моде.
17: Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.
18: Празднуем день рождения радио Rich.

0: Рекорд. Новости.
1: 8.31 на часах. Среднее увеличение тарифов ЖКХ в Самарской области составило около 8,9%. С 1 октября в регионе начал действовать второй этап пересмотра расценок на коммунальные услуги. Жители получат квитанции с обновленными суммами лишь в ноябре. За месяц в Самарской области общая сумма выданных потребительских кредитов снизилась на 6%, сообщает Национальное кредитное бюро. В сентябре жители региона оформили кредитов наличными почти на 7 миллиардов рублей. В Самарской области ночью 17-19 октября похолодает до плюс 3. Ну, днем температура составит 17-22. Такой прогноз делает Приволжского ГМС. Осадков не ожидается. Ну и тем временем в регионе побит жаркий рекорд. Максимальная температура воздуха была 91 год назад. И вот, собственно, этот максимум был перекрыт на 8 метеостанциях. Еще больше новостей в Макс-канале и телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Подписывайся, там же ты найдешь ссылочку на билеты по 1500 рублей на день рождения рекорда. Отмечаем 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Вместе с нами отмечают DJ Фил, MC Жан прилетает из Питера со своими сетами специальными, с главными хитами рекорда за 22 года. Билеты у всех билетных операторов и ссылочка в телеге, в Максе и в ВК в закрепленных записях. Да, запрещено для детей, мы тебя ждем очень-очень.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке, мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Ламбер». 50% 99 рублей 90 копеек за 100 грамм с 15 по 28 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
9: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
10: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 0+.
11: Едем на новом Tenet T9. Обсудим условия.
12: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
13: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
11: Принимается. Тогда с меня маршрут.
14: В новом T9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Tenet T9. Пространство для главного. От 3 миллионов 749 тысяч рублей. Подробности на tenet.ru.
15: Цена действительно на комплектацию Prime.
16: Я Пирелли беру в колесо.ру.
17: Дорогой, а что это ты напеваешь?
18: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
17: О, нам давно нужна зимняя резина.
19: Я Пирелли беру в колесо.ру.
12: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
9: Празднуем день рождения радио.

0: старше я становлюсь, тем больше понимаю, почему петухи начинают день с крика.
1: We got a party to go to tonight.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.43 в Самаре. Конечно, сложно предугадать, как ты отреагируешь на ту или иную композицию, которую мы ставим в рубрике «Трэш-пати», а мы здесь ставим разные темы. Ну, конечно, они все с особенностями какими-то, в основном неформатные, ну, иногда даже форматные, но все равно, да, с интересностями. Внутри разных стилей, разных направлений, с разной манерой исполнения, да, вообще разные композиции. Ну и реакция на каждую, у каждого своя. Но мне кажется, сегодня я даже знаю, что захочется некоторым слушателям, а точнее слушательницам сделать с этой композицией. Но не буду спойлерить, вообще, в принципе, за тебя все говорить. Я жду от тебя же эмоции, поэтому, может быть, ты вот как раз таки мои мысли и озвучишь, напишешь. Я сейчас про слушательниц. Ну, а слушатели, парни, тоже пишите. Короче, реагируйте, да, для твоих комментариев мы все это и включаем, чтобы ты как-то заявил о себе, о своих мыслях, думках, чувствах. Пиши, что на сердце, на душе, в голове, в личку телеги, в личку ВК. Просто можно смайлики, просто нравится, не нравится. Можно что-то побольше написать. Твои комментарии порой действительно реально интереснее читать, чем треки слушать. Но сегодня, я думаю, все сойдется. Итак, пиши в личку телеграм-канала, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку группы ВК. Ну, а я все это буду озвучивать в конце трека. Также задам вопрос по тексту, за правильный ответ пару билетов в кино задарю. Трэш-пати начинается!
2: Любимый, казна твоей женщины опустела.

твои комментарии. Комментарии озвучиваю. Ну, тут каждый, ну, не второй, может быть, на третий написал, что «это моя».

я стреляю, то у меня. А, то я стреляю, то у меня. Вот так вот. Ну, видимо, друг у дружки. Ну, нормально, нормально. Так, какая прекрасная она композиция. Написала нам Елена. Как же достали своим базовым минимумом? Я так полагаю, что вот про все вот перечисленное, да? Там реснички, все такое. Хорошо мужикам.

Светлана нам пишет. Кто исполнитель? Спрашивает Екатерина. Кать, ну я, насколько понимаю, это ИИшный проект, то поэтому тут как бы, да, деньги деньгами, да, вот души, наверное, нет. Так, ну ладно, да, вопрос. Смайлики вижу, в большом количестве, спасибо большое. Так, теперь вопрос по тексту озвучу. Скажи, пожалуйста, что в перечисленном хотела купить, ну, типа, исполнительница этого трека? Помаду либо тушь? Помаду либо тушь? Пиши в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК, неважно куда. Сообщение все приходит в одно окно. Итак, что хотела купить?

0: до отметки плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, днем около 20. Переменная облачность. Загрузка дорог оценивается сейчас по данным сервиса Яндекс.Карты на 6 баллов. Движение затруднено. В ближайший час, собственно, пока загруженность не должна поменяться. Южное шоссе в город 20 минут. Едет от поста до Заводского шоссе. Нововокзальная от Фадеева до Новосадовой тоже минут 20 снимает проезд. Новосадовая от Солнечной до Потапова 15 минут. На Московском тоже проблемы. От самолета до Нововокзальной плотное движение. От ЦСКА армии до Авроры остановиться придется. После революционной до Маснику. Авроры от Дыбенко до Марис Тореза и в обратку от Марис Тореза до Дыбенко. На 22-м перед Заводским шоссе. ЦСКА армии от Карл Марса до Москвы. Старозагора и Карл Марса перед ЦСКА армии. Киров от Старозагора до Карл Маркса. Также сложности плотное движение от Вольской до Физкультурной. Карл Марса перед Ракитой, Олимпийской также. Ракитовское шоссе от станка грузовых машин до проспекта Карла Маркса. Chemical Brothers дальше здесь и Алек вместе с Дженнифер Лопес. Реклама.
1: Срочные новости. В Самаре зафиксирована ценовая аномалия. Наш корреспондент на месте событий.
2: В Амода Випавто новая Амода C5 от 2 050 000 рублей.
1: И это все?
2: Нет. Зимние шины в подарок и дополнительные выгоды при покупке в день обращения.
1: Невероятно! Амода C5 в VIP-авто. Не откладывайте визит. Самара. Южное шоссе 12, строение 3. Напротив ТК «Амбар».
3: Срок действия акции ограничен.
4: Загородный комплекс «Циолковский» в Новый год устраивает пир на весь мир. Изобилие, достойные великих гостей. Столы ломятся от яств. Снежные сосны искрятся. И зимних развлечений столько, что хватит на все январские праздники. От корпоративов ярких до семейных туров с застольем царским в новогоднюю ночь. В «Циолковском» каждый найдет свою сказку. Новый год уже в пути. Бронируйте 200 тройка 200. 0+.
5: Шины!

0: Ocean Rose, 2630-2032-29.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
4: Я Настя и делаю шиномонтаж в шинснаб.рф.
5: Ошинрус, Украинство, 2630-2032-29, город Самар.
6: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
7: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя» 240-60-60.
8: А вдруг вам люстра не подошла? И плитка от ремонта осталась? Теперь пригодится все, чтобы продать на Авито и тут же купить новую мебель. Хорошая же история. Купите мебель и обновите интерьер выгодно. На Авито. Категория 12+.
9: Дом. Там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
10: Новая Самара.
9: 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектные декларации на сайте nastochkodom.rf.
11: Мечтаешь встретить Новый год в собственном доме? Тогда скорее совершай покупки в торговом комплексе «Летаут» и выиграй загородный дом. Регистрируй чек до 30 ноября и при покупке от 2000 рублей получи шанс выиграть один из сотни призов или суперприз. Дом вашей мечты от Asset.
12: Акция «Розыгрыш дома от Asset» за покупки в ТК «Летаут» проводится с 1 августа по 12 декабря 2026 года. Организатор акции ООО «Global Vision Asset Management Inc. РН 114-631-239-90». Информация о организации и правилах розыгрыша, качестве призов, срок, месте и порядке их получения размещены на официальном сайте «Летаут.ру».
13: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
14: Празднуем день рождения радио.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: И прямо сейчас с удовольствием отдам пару билетов в кино. И с удовольствием мы послушали еще один трек в рубрике Трэш-пати. Ну, я надеюсь, с удовольствием. Но, может быть, кто-то не прям с огромным удовольствием. Но улыбка у многих

правильный ответ, почти все верно ответила. Ответили, а вовремя взяла Анна Волкова. Аня, поздравляю тебя, дарю билеты в кино. Трек с Трэш-Пати уже в телеге в Максе, ВК тоже будет. По хэштегу Трэш-Пати можно найти всегда в предыдущем выпуске.

0: 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 9 часов в Самаре, и на календаре у нас четверг, 15 октября, а 20 ноября мы отмечаем день рождения рекорда. Нам 22 года, собираемся в Ивент-холле «Сигнал» на Лесной и, собственно, отмечаем. Фил и Жанна из Питера прилетают, присоединяются к нам, отыграют сеты с главными хитами первого танцевального за всю историю. Мероприятие запрещено для детей, если что, билеты у всех билетных операторов, сейчас они пока стоят 1500, ну и ссылочка на них есть в телеге Макси и ВК в закрепленных записях. Мы сейчас тоже периодически в эфире вспоминаем главные такие какие-то топовые истории, может быть, какие-то немножко подзабытые темы, которые играли в свое время, рекорды были очень-очень популярными. И вот, кстати, в этом часе прозвучит одна, ну, не одна композиция, конечно, старенькая прозвучит, и много новеньких композиций будет, но вот одна тема будет, которой, между прочим, 22 года, так же, как и нам. Вот. Я не буду пока говорить, что это за трек такой, но я предупрежу. То есть этой теме 22 года, как и самарскому рекорду. Но и хочу тебя спросить, а подумай, где и в каком виде в твоей жизни присутствует число 22? Вот давай сегодня вот такой будет странный, может быть, вопрос, но посмотрим, что в итоге получится. Да, вот какие ассоциации с числом 22 у тебя, приходят они тебе в голову? Вот напиши, вот я задал вопрос, а ты подумай и напиши, в каком виде в твоей жизни присутствует 22, ну или какие ассоциации с числом 22 приходят в твою голову? Пиши в личку телеги, в личку ВК, ну либо прям под опросами в комментариях в телеграм-канале и Макс-канале Радио Рекорд Самара. Пиши, жду. Так, собственно, по плейлисту давай пройдемся. Дальше у нас тоже классика, но в новом виде Dance of the Fire.

0: музыкант танцевальной музыки Тиесто. Ну и в начале часа DJ Go и Джейсон Дерула. Я Сергей Шевченко, желаю тебе доброе утро. Это Рекорд Дэнс Радио.
1: Празднуем день рождения.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, совет астрологов. Овны, откажитесь от спешки. Сегодня выигрывает тот, кто умеет выжидать и действует хладнокровно. Тельцы, идеальное время для генеральной уборки в делах. Смело закрывайте старые задачи и проекты. Близнецы, вас ждет удача в переговорах. Четко аргументируйте свою позицию, вам не смогут отказать. Раки, порадуйте себя приятной покупкой или вкусным ужином. Львы, день потребует решительности, сделайте первый шаг. Девы, звезды советуют снизить нагрузку. Переутомление сейчас ни к чему. Весы, отличный момент для смены обстановки или планирования выходных. Скорпионы, ваша интуиция обострена до предела. Слушайте внутренний голос, он приведет вас туда, куда надо. Стрельцы и окружающие могут испытывать ваше терпение. Проявите мудрость и не ввязывайтесь в пустые споры. Козероги, день принесет неожиданное финансовое известие или выгодное деловое предложение. Не упустите его. Водолеи, откройте сердце для романтики и душевного общения. Рыбы, сосредоточьтесь на здоровье и комфорте. Теплая ванна или хорошая книга вернут вам внутренний баланс. Гороскоп можно переслушать в телеге в Максе, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

Этот трек может прозвучать на дне рождения самарского рекорда 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Вспоминаем лучшее за 22 года. Запрещено для детей.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 9:15. Самаре, это прям буквально через несколько минут у нас прозвучит трек. Я анонсировал его ранее. Ему 22 года исполняется, как самарскому рекорду. До этого у нас будет новинка, наоборот, тема наших дней от Дэвида Гетта. Ну а сейчас мы выясняем с тобой, в каком виде в твоей жизни присутствует 22 число или какие ассоциации у тебя с числом 22 приходят в голову. Пиши, пиши, разные ответы приходят. 22 числа день рождения единственного сына Светланы нам пишет. 22 октября, 10 лет назад, я познакомился со своей любимой. Гоша пишет. Все, короче, пишут про даты, конечно, да, и про, вот, например, да, 22 года назад, да, рекорд появился. А я поступил в медицинский университет, от Сергея сообщили. У меня день рождения 22 числа, пишет нам Настя. Так, еще. Коммуналка в ноябре в тысячах. Ничего себе, НДС. Илья такой намек, да? Возраст моей девушки и переломов было почти столько же. Написал нам Илья, вообще засчитано. Пиши тоже, как в твоей жизни присутствует число 22, какие ассоциации у тебя с ним приходят в голову. В личку телеги, в личку ВК, но лучше прям под опросами в комментариях в телеге и в Максе. Я почитаю совсем скоро еще.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну, хочется сказать, что сегодня будет 22 градуса, а может быть и будет. Вот, солнышко обещает, на Санцепёке может быть и будет. А вообще, сейчас плюс 15, по данным Яндекс.Погоды, днем 20, да, переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты у нас на 5 баллов. Движение плотных, 10 часов уменьшится до 4, по предварительным каким-то прогнозам. 20 минут едем по Южному шоссе от поста ГИБДД до промышленности. На Нововокзальной проблемы от Москвы до Новосадовой на 10 минут. Промышленность от Гагарина до Советской Армии сложности. Также отметим, давай, Соколова от Лесной до Новосадовой до 10 минут. Ну и по Московскому шоссе тоже есть такие заторы, да, чтобы ты не думал, что просто проехаться можно будет быстро-быстро, но недолго. От Советской Армии до Аврора такой какой-то стандартный затор. И еще от Революционной до Луначарского, да, в последнее время тоже стандарт. Масленникова перед Мичуриным начинает тормозить и до Новосадовой, Мичурина перед Масленникова. Будьте аккуратен и оставайтесь в компании первой танцевальной. Да, ну Ракита, Карла Марса, там все как обычно.
0: Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» — магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
0: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей.
3: Партнер. Моторные масла «Маннол» – лучшее для каждого по доступной цене.
4: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур – испытания для двигателя. Импортное масло «Маннол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Маннол» – лучшее для каждого по доступной цене.
5: Обычный день, если ты не в «Супре».
6: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
7: Я Оля и делаю шиномонтаж в шиноснаб.рф.
8: ООО «Шинрос», УКРН 120-630-2030-729, город Самара.
9: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека? Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: В садовом центре «Артсад» снова скидки. До 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
11: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
12: Зимняя обувь в Rich Family и на маркетплейсах.
13: Привычка быть в моде.
12: Чкалин, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, Угорян, 110, 547, 605, 1196.
13: Хотите купить автомобиль «Джетур» максимально выгодно? «Джетур» с выгодой до 760 тысяч рублей в дилерском центре «Альфа». Автомобили в наличии. Комфортный платеж, любые формы расчетов. Мы сделали все, чтобы покупка была удобной. Звоните. Телефон в Самаре 95-749.
14: Акция действует до 31 октября 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутобанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Реклама в Самаре. 212-99-90.
16: Рекорд. Праздную день рождения Радио Рекорд Самара.

Этот трек может прозвучать на дне рождения самарского рекорда 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Вспоминаем лучшее за 22 года. Запрещено для детей.

0: Засада на рекорде.
1: 9.30 и читаю свежие сообщения о засадах. Что на улице происходит? Ты предупреждаешь под постами засады, которые мы каждое утро вешаем в телеге и в Максе. Ну, кто-то личку пишет, что мы дублируем все равно все в телегу и Макс. Можешь почитать тоже. И, может быть, не знаю, актуализируют что-то неактуально, что-то актуально. Озвучиваем в эфире каждый час. Максим Горьков, Комсомольская. Вот информация. Красноармейская, 139 в обе стороны. Пархаус на выезд. Промышленность после аэродромной сторону моста. Старозагора, Воронежские озера. В две стороны, Руслан пишет, Ленинская после Чкалова в сторону города, это у нас от Оксаны. Соблюдаем ПДД, слушаем рекорд.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро, читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Рекорд новости.
1: 75,5% жилого фонда Самары подключено к отоплению, сообщает администрация. Тепло поступило в 219 школ из 226, а также в 264 медучреждения. В Самарской области мэров и глав районов наградят за работу. Соответствующий законопроект поступил 13 октября на рассмотрение губернской думы, сообщает Сити Трафик. Вознаграждение чиновников предполагается начать выплачивать уже с 1 октября. Размер выплат будет отражен в правовом акте губернатора. Булатов назвал поражение крыльев Советов от Балтики в домашнем матче Кубка России полезным уроком. Встреча прошла вчера и завершилась со счетом 0-2. По словам наставника Волжан, матч был возможностью проверить футболистов, которые получают меньше игровой практики, и подготовиться к ближайшей встрече РПЛ с Факелом в эту субботу. Еще больше новостей, срочных, важных, актуальных, интересных из жизни города, страны и мира в круглосуточном формате в телеграм-канале и Макс-канале Радио Рекорд Самара.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: У каждого свой характер и свои привычки. Даже автомобиль выбираем под себя. А какой кроссовер под

0: Havail Dargo. Выбирайте Havail под себя, под свой характер, свой ритм и свои планы. Подробнее на havail.ru или в дилерских центрах Havail City. Лидер по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник IAS Radar. ООО «Автостат».
1: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
2: Да ладно?
1: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
3: Хорошая история.
1: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
4: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
5: Что в моде в этом сезоне?
6: Дерзкий дизайн. Тебя точно заметят.
5: Комфортная база. Пакет теплых опций и стильный салон.
6: Умный образ. Технологии, которые понимают с полуслова.
5: И полный привод придет на помощь в любой ситуации.
6: Все это в кроссоверах Амода. А сейчас еще и с выгодой до 350 тысяч рублей.
5: Амода C7 и Амода C5 не перестают восхищать.
6: Срочно надо брать!
7: Указан максимальный размер выгоды потребителя на модель Амода C7. Условия уточняйте у официальных дилеров Амода и на сайте Амода.
8: Казань брал, Астрахань брал.
9: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
10: Медицинская защита, задержка рейса, потеря багажа – все под контролем.
11: Красота-то какая, лепота.
12: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
13: Едем на новом Теннет Т9. Обсудим условия.
14: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
15: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
13: Принимается. Тогда с меня маршрут.
16: В новом Т9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Теннет Т9. Пространство для главного. От 3 749 тысяч рублей. Подробности на tenet.ru.
17: Цена действительно на комплектацию Prime.
18: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
19: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
20: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк 300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий равный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк 300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Тэнк» Ora Way. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
21: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
22: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
23: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
24: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
25: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
26: Празднуем день рождения.

денежная жаба. Помогает решить финансовые проблемы. Правда, наш бухгалтер очень бесится, когда ее так называют.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: 9.46 в Самаре. Отмечаем день рождения Самарского рекорда 20 ноября. Остался месяц небольшим. Встречаемся. Я надеюсь, ты будешь. И я надеюсь, ты тоже знаешь, что ты будешь, да? То есть ты уже приобрел билеты. Если что, по 1500 пока что. Они продаются у всех билетных операторов. А в телеге Макси и ВК есть ссылочка на эти самые билеты на всякий случай. Мероприятие запрещено для детей. Жан Фил приезжает, прилетает. Наши резиденты из Питера отыграют все самые главные хиты за 22 года. Ну, какие они берут, такие отыграют. Естественно, толочка наших не будет. В общем, будет круто, здорово. Приходи. Можно и в эфире тоже парочку выиграть. Желающих, конечно, тут поиграть, заполучить билеты очень много. Но можно попытать удачу. Можно вообще купить билеты, не париться, а потом еще и выиграть. И просто еще кого-то позвать с собой, не знаю, в большой компании отправиться и поностальгировать. Но на самом деле отдохнуть — это самое главное. Что там будешь там зажигать, ностальгировать, все делать — это уже тебе решать. А разыгрываем мы каким способом? Ставим один из панчей дедушки, первую его часть, и нужно продолжить эту шутку со 100% точностью. Присылай эти самые продолжения, варианты в личку телеграм-канала, либо в личку ВК. Неважно, куда, наши аккаунты Радио Рекорд Самара. Вот она, шутейка.
2: Благополучие врача-отоларинголога держится.
1: Держится на чем? Ну, тут на самом деле я и так сказал, что желающих много, а тут еще, мне кажется, легкое очень задание попалось. Итак, благополучие отоларинголога держится на чем? Пиши в личку телеги, в личку ВК, жду 22-го по счету.
3: Спонсор программы ООО «Валда и компания». Моторные масла «Маннул» – лучшие для каждого по доступной цене.
4: Осень – время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур – испытания для двигателя. Импортное масло «Маннул» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Маннул» – лучшее для каждого по доступной цене.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: 16 градусов в Самаре по данным Яндекс.Погоды. Днем 20. Переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. Южное шоссе у нас город стоит от поста ГИБДД до Заводского шоссе, и проезд, внимание, занимает 40 минут. На Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой, но тут уже мелочи такие, 10-15 минут. Проблемы на Промышленности от Партизанской до Аврора 10 минут, на Соколово от Лесной до Новосадовой даже меньше 10 минут. Афроджек, Лукас и Стив с треком «Будильником», совсем скоро «Контрол», ну и кое-что из классики обязательно появится.
5: Рекорд реклама. Мы не будем убеждать вас покупать Geely City Ray. Незачем. Впечатляющие выгоды при покупке, выразительный дизайн, современные технологии и просторный салон сделают это за нас. До 31 октября Geely City Ray от 2 миллионов 380 тысяч рублей в Эксперт Авто. Приезжайте на тест-драйв и почувствуйте, как City Ray задает ритм вашим поездкам. Официальный дилер Geely — Эксперт Авто. Южное шоссе 12 напротив ДК «Амбар». Не оферта.
6: Загородный комплекс «Циолковский» в Новый год устраивает пир на весь мир. Изобилие, достойные великих гостей. Столы ломятся от яств, снежные сосны искрятся. И зимних развлечений столько, что хватит на все январские праздники. От корпоративов ярких до семейных туров с застольем царским в новогоднюю ночь. В «Циолковском» каждый найдет свою сказку. Новый год уже в пути. Бронируйте 200-300-200.
7: Представьте уютный дом, из которого не нужно уезжать, потому что он едет вместе с вами. Участвуйте в акции «Тебойл. Дом за рулем». Покупайте масла «Тебойл», загружайте чеки на сайте domzarulem.teboil.ru, получайте шанс выиграть еженедельные призы и главный приз – «Автодом». Сроки акции с 21 сентября по 30 декабря 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах и количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по адресу domzarulem.teboil.ru. Не является офертой.
8: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» — от 780 тысяч рублей с выгодой по программе «Трейдин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 31 октября 2026 года.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
10: Я Дима, я купил диски в shinsnap.rf.
11: ООО «Шинрос», Украина, 120-632-38-29, город Самара.
12: Граждане и товарищи, настал момент принять важное решение. Сделайте шаг к вашему новому дому, выбирайте с уверенностью. Жилой комплекс «Поддубный» – это ваш легкий выбор. Квартиры от 89 тысяч рублей за квадратный метр. ЖК «Поддубный» – правильный выбор. Не откладывайте будущее, звоните прямо сейчас. 8-846-22-650-22. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройгород». Проектная декларация на сайте nashtetvedom.rf. Не является публичной офертой.
13: Новый год в «Руки вверх» бар. С 11 по 30 декабря празднуем корпоративы, караоке, диджеи, ведущие и любимые хиты. А 31 декабря встречаем Новый год вместе. Праздничная программа, кавер-группа, Дед Мороз и танцы до утра. Подробности у администратора. 18+.
14: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
15: Телефон рекламной службы 212-99-90.
14: Рекорд. Празднуем день рождения радио.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Так, ну и подводим итоги розыгрыша специального ко дню рождения рекорда. Разыгрываем приглашение на день рождения рекорда. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» состоится мероприятие с 9 вечера до глубокой ночи. Яркие темы за 22 года нашей истории. В исполнении диджея Фила и МС Жара. Они прилетают из Питера. Мероприятие запрещено для детей. Разыгрываем мы каким-то способом. Ставим шутейку дедушки, которых этих самых панчей очень-очень много у нас. Первую часть включаем. А тебе нужно ее продолжить, отправить ответ в личку телеги, либо в личку ВК. Ну, собственно,

0: два билета на день рождения рекорда твои. Билеты еще есть. Самое главное, что они есть у билетных операторов, да, по 1500 пока что. Тоже немаловажный факт. Ссылочка, если что, чтобы не искать этих операторов билетных, в телеге, в Максе, в ВК, в закрепленных записях.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
2: АО «Кордиант» — НН-760-115-09.
3: Начните с легкого старта с программы Changan Light. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Changan стартуете вы. Changan. Инжиниринг эмоций.
4: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Changan Юникей в комплектации комфорт. Changan CS 75+, в комплектации комфорт. Changan Юниви в комплектации люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
5: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
6: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
7: ОСАГО в Альфа-страховании.
8: Вот настоящий порядок.
9: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
10: Красота-то какая! Лепота!
11: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
12: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел.
15: Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
18: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Этот трек может прозвучать на дне рождения самарского рекорда 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Вспоминаем лучшее за 22 года. Запрещено для детей.

Начало 11 уже в Самаре, на календаре у нас четверг, 15 октября. Ну и среди каких-то примечательных дат и праздников сегодня значится День собирания осенних листьев. Ну, просто специально выдуманный, мне кажется, праздник для тех, кто любит вот эти фотосеты с листочками осенними, в листве осенние. Ну и для родителей, детям которых задали в садике, не знаю, там в начальных классах собрать какой-нибудь гербарий. Не, ну задали не родителям, да, детям, да, а родители, конечно, отдуваются. Ну и, естественно, после собирания осенних листьев можно и нужно отметить Всемирный день мытья рук. Но это более официальная история. Что касается другого официального праздника, дня рождения рекорда, то уже все сказано много раз. Вот недавно только говорил, да, поэтому пока не буду останавливаться на этой теме. Чуть-чуть подзабудешь, мы вновь напомним. Пока скажу, что мы вспоминаем главные хиты за 22 года. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Мероприятие запрещено для детей. И в эфире тоже вспоминаем, в том числе и в этом часе. Ну, помимо классики какой-то, да, естественно, новинки будут от Криса Лейка.

0: Лейся Самарским рекордом. Мы тут сегодня выясняем, что у тебя ассоциируется с числом 22, как это число присутствует в твоей жизни. Такой необычный вопрос. Жду обычных и необычных ответов в телеге, в Максе и ВК.
1: Празднуем день рождения.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, совет астрологов. Овны, откажитесь от спешки. Сегодня выигрывает тот, кто умеет выжидать и действует хладнокровно. Тельцы, идеальное время для генеральной уборки в делах. Смело закрывайте старые задачи и проекты. Близнецы, вас ждет удача в переговорах. Четко аргументируйте свою позицию, вам не смогут отказать. Раки, порадуйте себя приятной покупкой или вкусным ужином. Львы, день потребует решительности, сделайте первый шаг. Девы, звезды советуют снизить нагрузку. Переутомление сейчас ни к чему. Весы, отличный момент для смены обстановки или планирования выходных. Скорпион, ваша интуиция обострена до предела. Слушайте внутренний голос, он приведет вас туда, куда надо. Стрельцы, окружающие могут испытывать ваше терпение. Проявите мудрость и не ввязывайтесь в пустые споры. Козероги, день принесет неожиданное финансовое известие или выгодное деловое предложение. Не упустите его. Водолеи, откройте сердце для романтики и душевного общения. Рыбы, сосредоточьтесь на здоровье и комфорте. Теплая ванна или хорошая книга вернут вам внутренний баланс. Гороскоп можно переслушать в телеге в Максе, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 10.17. Самаре, сегодня ты рассказываешь. Необычный, конечно, опрос. Как необычный, всему есть объяснение. Рассказываю, что у тебя связано с числом 22. Какие ассоциации у тебя есть с этим числом? Ну, нам 22 года, отмечаем скоро. И вот тебя тоже спросили. Итак, рассказывай. Рассказывай в телеге, в Максе, как, где угодно. Подумай, где и в каком виде твоя жизнь присутствует, собственно, 22. Так, ну, 22-го партсъезда. Прожил там долго, пишет нам Алексей. Так, еще в госномере машины есть 22. Тут от Андрея тоже комментарий такой. Так. 22 мая день рождения. Вот Светлана написала нам. Прошлым летом ездили в Алтайский край. 22-й регион. О, как. Это от Дениса. Пиши тоже, останемся на связи в Максе, в телеге и в ВК.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент в Самаре около 17 градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем сегодня переменной облачности 20. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла местами затруднения. Собственно, в ближайшее время не должно ничего кардинально как-то поменяться. Ну, может быть, заторы где-то исчезнут, где-то появятся. На Южном шоссе пока проблемы от поста до промышленности. Едем 20 минут на революционной от Подшипниковой до Гаражной. Сложности на Карл Маркс на Олимпийской перед Ракитовским шоссе. Ну, такие небольшие проблемы. На промышленности от Партизанской до Авроры, на Сайцкарме от Тихвинской до Карл Марса. Минут 10 едем. Далее по музыке Мау Пи, новинка. И Кимо Саундс тоже свежая работа. Заценим.
0: Реклама. Он сказал, что случилось с твоим отцом.
2: Я все знаю. Ты убил его.
0: Нет, Люк. Я.
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
6: Жители Самары предпочитают космическую скорость решения проблем. Лидер рынка ОСАГО Альфа-страхование работает именно в таком режиме. Один день и деньги на вашей карте. Быстрое онлайн-урегулирование в приложении. Выплаты выше рынка и поддержка 24/7. АО Альфа-страхование. На основании рейтинга рейтинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. УГРН 102-773-943-1730. Москва. 0+.
7: В Магнит Экстра и Семейный товары для вашего автомобиля со скидками до 33%. Антифриз Синтек красный. 5 килограмм за 964 рубля 99 копеек. Комфорт в дороге начинается с мелочей. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
9: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
10: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
11: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
12: А вдруг вам люстра не подошла? И плитка от ремонта осталась? Теперь пригодится все, чтобы продать на Авито и тут же купить новую мебель. Хорошая же история. Купите мебель и обновите интерьер выгодно на Авито. Категория 12+.
13: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур. Испытания для двигателя. Импортное масло «Манол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Манол». Лучшее для каждого по доступной цене.
14: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
15: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
16: Празднуем день рождения радио.

0: Засада на рекорде.
1: 10:29 в Самаре, и прямо сейчас я читаю твои сообщения о засадах. Каждый час мы делимся информацией, ты делишь информацию, а мы только передаем, как посредники. Читаю то, что приходит в личку телеги, в личку ВК, мы это также дублируем в телеге в Максе под постами засады, и также ты под постами можешь писать, рассказывать. Демократическое, да, вот просто одно слово, ну, наверное, там деловые линии, скорее всего, но это я точно догадываюсь, здесь без уточнений. Свободы от Пугачевской до Дыбенко, здесь нет никого. Кирова пост, я так полагаю, что вот Кирова, Береговая в тех краях, тоже выезд с Елизарова на улице Победы, стороны Металлургов, Максима Горького, Комсомольская. Вот такие данные у нас на данный момент. Так, если обновить, то, в принципе, наверное, все. Победа перед Земицей, вот только что тоже недавно прилетело сообщение. Спасибо. Будьте аккуратны, внимательны, соблюдай ПДД, ну и, конечно же, на связи в Максе в телеге ВК.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Рекорд. Новости.
1: Зарплаты бюджетников в Самарской области с 1 октября вырастут на 4%. Индексация связана с повышением МРОТ. Стипендии и социальные выплаты также увеличат. Ну а выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, на 6,8% вырастут. Уроженцы Самары рэпера Наваи задержали в Казахстане, сообщили РИА Новости в полиции. Его подозревают в покушении на контрабанду запрещенных веществ. В Самарской области бензин автомобильной марки i92 за неделю прибавил в цене 0,26%, сообщает Самара-Стат. Средняя цена теперь 79 рублей 91 копейка. Ну а 95-й на 33 сотых. Подорожал 84 рубля в среднем за литр. Больше новостей в Макс-канале и телеграм-канале Радио Рекорд Самара.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Привет, я Леша. А с кредиткой Т-банка я Алексей. Мастер жить выгодней. Трачу 10 тысяч рублей и получаю 3 тысячи обратно.
7: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч рублей в первый месяц, и мы вернем 3 тысячи.
6: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Сроки акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Октябрь-ноябрь 2026. С 14 октября по 22 ноября этого года. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитная карта Platinum.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
15: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Ламбер» 50% 99 рублей 90 копеек за 100 грамм с 15 по 28 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
17: В хоромах своих
11: Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромом царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
17: Начните с легкого старта. С программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+. От 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
18: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+. В комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на чанган.авто.ру. Не оферта. Предложение ограничено.
19: Я Пирелли беру в колесо.ру.
20: Дорогой, а что это ты напеваешь?
19: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
20: О, нам давно нужна зимняя резина.
21: Я Пирелли беру в колесо.ру.
22: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
23: Шапка, носки, еще шапка.
24: Мам, я на 2 дня еду.
23: Именно.
25: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
26: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
27: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
28: Да ладно.
27: На Авито-авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
28: Хорошая история.
27: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
29: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
30: Радиоканал 101,5 для детей старше 12 лет.
31: Празднуем день рождения радиорекламы.

простенькая игрушка, где практически ничего не надо делать, а иногда ты в принципе ничего не делаешь. Ставлю 15 секунд мини-микс, тебе нужно посчитать количество треков. Ну, иногда вот действительно ты ждешь моих вариантов. Ну, я сейчас их дам, давай сначала посчитаем. По итогу сразу троих позову на кофе, троим подарю на двоих приглашение, ну, каждое приглашение на двоих, Мозаику Финтин, абсолютно любой кофейный напиток. Так, готовы считать? Поехали!

0: было либо 8, отправляешь четверочку, либо восьмерочку в личку телеги, в личку ВК, неважно куда, сообщение все приходит в одно окно. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас температура в Самаре около 17 градусов, по данным Яндекс Погоды, днем 20 и переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты. У нас сейчас на 4 балла, местами затруднения, сложности есть на улице Авроры, Южному мосту от Южного Штета до Промышленности. Олимпийская от ЖД переезда до Ракиты, Антошка от Карбышева до Авроры, Заводской от Профильной до улицы 22-го партсъезда. Такие основные заторы, есть, конечно, и поменьше, но... Да. Они на то и поменьше, чтобы о них ничего тебе не говорить. А вот про треки нужно сказать. Крис Лейкс, новинка, очень скоро. Fastboy и Music Sounds тоже из недавних обновлений.
1: Рекорд, реклама. Срочные новости. В Самаре зафиксирована ценовая аномалия. Наш корреспондент на месте событий.
2: В Амодове Пафта новая Амода C5 от 2 миллионов 50 тысяч рублей.
1: И это все?
2: Нет. Зимние шины в подарок и дополнительные выгоды при покупке в день обращения.
1: Невероятно! Амода C5 в VIP-авто. Не откладывайте визит. Самара. Южное шоссе 12, строение 3. Напротив ТК «Амбар».
3: Срок действия акции ограничен.
4: Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
5: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием. Пробовать разные групповые тренировки. Плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit. Место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
6: Мечтаешь встретить Новый год в собственном доме? Тогда скорее совершай покупки в торговом комплексе Летаут и выиграй загородный дом. Регистрируй чек до 30 ноября и при покупке от 2000 рублей получи шанс выиграть один из сотни призов или суперприз. Дом вашей мечты от Asset.
7: Акция. Розыгрыш дома от Asset за покупки в ТК Летаут проводится с 1 августа по 12 декабря 2026 года. Организатор акции ООО Global Vision Asset Management Inc. ОРН 114-631-239-90. Информация о организаторе правил розыгрыша, качестве призов, срок, месте и порядке их получения размещены на официальном сайте.
1: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО кассир.ру. Национальный билет. Оператор Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
8: Я Коля, и я купил диски в шинснап.рф.
9: ООО «Шинрос», Украин 120-632-0-32-729, город Самара.
1: Реклама в Самаре 212-99-90.
10: Рекорд. Празднуем день рождения.

0: точку, либо многоточие кофейни в нашем мегаутре. Завершается оно завтра вновь, завтра особенно, пятничное. И с чего мы начали, тем мы завершили. Игрушка In The Mix, ранее ставил 15-секундную подборку треков. Надо было их пересчитать, отправить количество в личку телеги, в личку ВК. Было, кстати, 6 штук. Многие посчитали верно, либо интуиция точно проснулась и выбрали из вариантов двух верный. Но вовремя, сейчас троим отдаю по приглашению на двоих. То есть каждому из троих по приглашению двоих в любую из кофеен Мозаик Кофеинтин на абсолютно любой кофе. И в любое время можно туда отправиться. Итак, вовремя прислали у нас шестерочку. Дмитрий Максимов, аплодисменты, Артем Соколов и Глеб Сизов. Я вас поздравляю, Глеб, Артем, Дмитрий, каждому по пригласу отдаю прямо сейчас. Идем дальше, впереди другие игрушки, впереди вейкаперы, много всего интересного. Будь в компании Рекорда.
1: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кордиант – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кордиант. 20 лет доверия. АО Кордиант. НН-760-115-09.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
4: Казань брал, Астрахань брал.
5: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
6: Медицинская защита, задержка рейса, потеря багажа – все под контролем.
7: Красота-то какая, лепота.
8: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
9: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она – детская Сберкарта.
10: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И 10 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Мы час точно еще с вами.
3: В этом часе любовный гороскоп, горячие новости, вот и факты.
2: Да, неожиданно у работодателей стали популярны зеллениалы. Если вы не знали.
3: Что?
2: Зеллениалы. Это самые ценные кадры на рынке труда сейчас. И HR просто охотятся за ними. В общем, это люди, родившиеся где-то с 90-го по 99-е годы. Так как они застали эпоху до нейросетей. То есть мы играли и в приставки, и все вот эти детские игры, эксперименты проводили. И умеем пользоваться социальными сетями, искусственным интеллектом и так далее. То есть две эпохи. Как раз-таки вот этот переходный возраст, как считают HR и большинство работодателей, вот он как раз состоялся в эту период, и поэтому у этих людей сейчас преимущество при поиске работы. 90-й, 99-й год. Вот такая.
3: Они
2: вот
3: как бы в таком в трудовом нормальном возрасте, еще ну, и да. Не молодые, не старенькие. Тут да, много и... факторов. Здоровье у них, семья у них. Вот они как раз трудятся.
4: То есть факт образования профильного нам вообще да не важно.
3: Видимо, да.
2: А ты видел новый тренд, кстати, идет он как раз-таки западной страны, что сейчас ровно половина с дипломами сидит без работы, и ровно половина те, у кого есть диплом. То есть новый такой тренд получается. Даже там образование, вот уже, оно уже переходит немножечко на другую стезю. Вот. Но это лишь статистика, да, неизвестно, как оно дальше пойдет.
4: Дождемся зимы.
2: А что будет зимой?
4: Не знаю, просто.
2: Диплом... ты просто всем угрожал?
4: Да, просто
3: диплом в шубе будет лежать или что?
4: Это такая отправная точка, что когда она придет, что-то должно случиться.
3: Ты сейчас не пугай нас,
2: ты нас пугаешь, реально.
4: Я просто недавно «Игру престолов» опять начал смотреть.
2: Ну все. Ты завязывай давай.
3: Не угрожай
2: нам. Ну, «Игра престолов», зачем она тебе надо?
4: Хочу и угрожаю. Зима.
1: На рекорде.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Наверное, про сельских женщин.
2: Нет, Всемирный день мытья рук. Вот давайте вспомним, как мы, да, начали хорошо мыть руки, когда началась пандемия.
1: Да так же и мыли.
2: Да нет, стали чаще. Влажные руки разносят микробы быстрее. Мокрые руки переносят примерно в 1000 раз больше бактерий, чем сухие. Поэтому, когда вы помыли руки и вот так потом стряхиваете в разные стороны, как будто бы сушите, это плохая идея.
1: О, мы делимся. Я вообще наблюдал подобный эксперимент, когда тестировали сушилку для рук сухую, как раз таки бумажные салфетки и вот это встряхивание рук на специальной пробирке, которая стерильна. И оказалось, что самое безопасное — это как раз вот трясти руками, потому что тогда руки сами высыхают и микробов на них меньше задерживается. Проиграли сушилки для рук, там большое количество микробов.
3: Ну ты же встряхиваешь их как раз, они держатся, но им скользко на мокрых руках.
1: Ну да, проверяем.
2: Вообще да, самое оптимальное — вот эти одноразовые бумажные салфетки, потому что мокрые полотенца — это трэш. Там много что остается с каждым разом. Ну, слушай, да, подожди, тогда а как нам утихомирить этот спор? Мне тоже казалось, что стряхиваешь нормально, ты же чистыми руками стряхиваешь.
1: Ну, если подумать логически, да, по идее, ты помыл руки.
2: Там все, ждешь, ничего нету.
1: Да, ничего нет, они чистые. Ты ждешь, пока они высохнут. Если ты ничего не трогаешь, то и логичнее, микробов меньше. Если воздуходувка, она же накапливает в себе, да, все вот эти все равно микробы, там тоже надо прочищать. То тоже логично, что она накинет тебе что-то. Полотенце тоже понятно, потому что оно каждый раз что с чем-то соприкасается. Мне кажется, стряхивать все равно самое безопасное.
3: То есть, если ты, допустим, где-то на мероприятии, ну, неважно где там, помыл руки и хочешь, чтобы они остались чистыми до конца вечера, все время пританцовываешь. Сидишь там.
1: Даже не по трек, да.
3: Все-таки Николай Семенович был нам хорошим другом.
2: Офисные, у сотрудников офисов на руках часто живет больше бактерий, чем у людей, которые занимаются физическим трудом. Все это благодаря приветики, офисная клавиатура, кулеры, вот это вот все.
1: Каждый поручкается еще, когда приходим же здороваемся мужиками, поэтому передаем друг другу тоже разные вещи.
3: Надо придумать эти издалека, для опасающихся придумать здоровки издалека, чтобы было не так обидно.
2: В 19 веке венгерский врач Игнац Земельвейс предложил докторам мыть руки с хлоркой перед родами. Коллеги подняли его на смех, назвали шарлатаном, и бедняга закончил жизнь в психиатрической больнице. А теперь это золотое правило медицины.
1: Да, про это же есть даже отдельный фильм. Как действительно он внедрял эти советы в медицину, и над ним все насмехались.
2: Ужас.
1: Да, это очень, очень прикольная история.
2: Он полезное изобретение сделал, а как? Окончил психиатрической.
1: Ну, вот, видите, вот времена были раньше, вот нравы-то. А вот достаточно было просто руки мыть.
0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Transmission. Канал Техно. Канал EDM. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд реклама. В Магнит Экстра и Семейный товары для вашего автомобиля со скидками до 33%. Масло Рольф GT 5W40. 4 литра за 2399 рублей 99 копеек. Комфорт в дороге начинается с мелочей. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. Максидом. Магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту Максидом в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
5: Вау, вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра! Праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
6: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
7: Удивите любимых чудесным новогодним подарком. Курортный отель «Самарский» приглашает взрослых и детей на зимние каникулы. Комфортные номера и коттеджи, бассейн нон-стоп, оздоровительные программы на любой вкус. вкус. Родной самарский. Отдыхайте на здоровье. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
8: Томука Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
9: Зимняя обувь в Rich Family и на маркетплейсах.
10: Кену, привычка быть в моде.
11: Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.
12: Я Миша, и я покупаю шины в шинснап.рф.
13: ООО «Шинрос», УГРН 120-630-2032-328-129, город Самара.
14: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.
15: Dance Radio.

0: Вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 15 октября.
2: Овны, сегодня вашему любимому человеку будет весьма непросто понять мотивы вашего поведения.
3: Тельцы, сегодня вам будет казаться, что самые романтические минуты ваших отношений уже далеко, но это не так.
1: Близнецы, сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно понять, что вы имеете в виду.
2: Раки, сегодня вашему любимому человеку захочется поразить ваше воображение, и он приложит к этому максимум усилий.
3: Львы, сегодня ваш любимый человек приобретет какую-то очень важную для себя вещь, которая целиком и полностью заберет его внимание.
1: Девы, даже самые разные люди могут ужиться вместе, если оба этого хотят, помните.
2: Весы, сегодня вам, возможно, придется выслушать несколько довольно-таки нелестных отзывов о человеке, который вам совсем не безразличен.
3: Скорпионы, сегодня вашему любимому человеку будет не просто объяснить вам то, что он считает очень важным для вас.
1: Стрельцы, завтрашний день принесет новые проблемы, которые вам предстоит решать вместе с вашим любимым человеком.
2: Козероги, сегодня вашему любимому человеку будет не просто решиться на некий довольно-таки ответственный шаг.
3: Водолей, сегодня вас особенно будет подводить техника.
1: Рыбы, спокойствие и только спокойствие. Так проще достичь желаемого. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В России предложили временно запретить открытие новых частных вузов. С такой инициативой выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, за последние годы в стране появилось около 350 частных высших учебных заведений, многие из которых лишь имитируют образовательную деятельность. Матвиенко призвала приостановить выдачу лицензий до ужесточения законодательства и наведения порядка в этой сфере. Порции готовой еды в российских магазинах за год уменьшились в среднем на 10% до 266 граммов. Аналитики связали это с растущей популярностью небольших перекусов, а не гири, сэндвичей и хот-догов. За первые полугодия продажи таких продуктов выросли почти на 50%. При этом готовая еда остается одной из самых быстро растущих категорий в продуктовых магазинах. В Норвегии обнаружили, что китайские электромобили записывали перемещения военных во время учений. Арендованные машины снимали, кто и куда ездил, сколько времени проводил на объектах и даже коды доступа к закрытым военным территориям. Записи удалили, однако неизвестно, передавались ли данные куда-либо еще. В армии назвали ситуацию серьезной угрозой безопасности, но вводить полный запрет на китайские автомобили пока не планируют. Новые события дня в следующем часе.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия. Портал. Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК-стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dir. Трансмиссия. Портал. Билеты на сайте radiorecord.ru.
6: Шоу Гоу-Гоу. ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
7: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
8: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
9: Сейчас 21 век, Ваше Величество. ОСАГО в Альфа-страховании.
10: Вот настоящий порядок.
11: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
8: Красота-то какая! Лепота!
12: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
13: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
14: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
15: Шапка, носки, еще шапка.
16: Мам, я на 2 дня еду.
15: Именно.
17: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
18: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
19: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
20: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Четверг.
2: Цирковая артистка стала жертвой угона и лишилась реквизита, но получила от угонщика костюм хот-дога. Максимально. Ее угнали BMW, она смогла отследить машину через приложение. Он стоял на парковке возле ближайшего торгового центра, она отправилась в сопровождение полиции. С машиной было все в порядке, но из нее пропало кое-что из реквизита циркачки. Интересно. Исчезла, но было найдено, значит, что ей... Она говорит, что мне это не принадлежит. Цирковой реквизит, ковры, костюм, сосиски в булочке.
1: То есть этот дрессировщик тигра выходит, хватит в карман, а там ничего нет. И тигр такой, ну тогда давай руку.
3: Ну, интересно. Интересное преступление.
2: Да, зачем он ей оставил костюм хот-дога? Зачем ее какие-то вещи взял?
3: Да, странные. Нужно, конечно, у парня уточнять.
1: Это, возможно, поклонник.
3: Да, ну не костюмов ростовых, так это точно. У меня есть горячая новость, и очень крутая. Вайб-кодить теперь можно будет на андроидах, представляете? Google разрешили создавать под себя приложение через приложение, которое есть там, Google AI Studio, без публичного релиза. То есть, грубо говоря, вы можете себе сами написать, что вы хотите. Внутри искусственный интеллект создает приложение, там, счетчик калорий какой-нибудь, таск-менеджер, фитнес-трекер. Mm-hmm. И твое приложение готово, тебе не нужно его скачивать, платить за рекламу в этом приложении и что-то делать для этого. И им можно будет поделиться, например, с другом. То есть их загрузить будет нельзя в маркет, но со своего смартфона ты можешь поделиться то приложение, которое ты создал. Это круто.
1: Прикольно. Крутая штучка. Внутренний чистый инструмент.
3: Да, и вот куда рынок, собственно, смартфонов и пойдет. Мне кажется, приложение скоро это такая будет история. Сам себе написал, что хочешь, за тебя телефон его собрал и загрузил тебе же.
1: Ну, наверное, будут работать приложения, которые должны быть связаны с общей сетью.
3: Не факт.
2: То есть, там, всплывающую рекламу сам себе можешь прописать?
3: Ну, если захочешь, да. Просто с сайта рекламы.
2: Так, чтобы похоже было по максимальному.
3: Привык уже, да, надо посмотреть.
1: Какой с бесячей рекламой, либо одной и той же.
3: Которую не пропустить, и на секунд 30, на минуту. Ну, может быть.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
1: Всем привет на главной танцевальной. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня вечером будет малооблачно и до плюс 16 градусов. И хочу тебе напомнить о том, что родной Самарский рекорд ты можешь слушать, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Кстати, это можно делать не только в машине, можешь это делать без приемника, дома, на работе, за городом. Если, кстати, ты в Самаре, можешь это сделать с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще один вариант – это радиоплеер. Ссылка на него есть в наших соцсетях, в группе ВКонтакте в описании и в Телеграм-канале в одной из закрепленных записей. Качаешь приложение в разделе «Регионы», обязательно выбирай Самарскую область и будь в нашей компании, будь в курсе, что происходит. И, конечно же, участвуй в наших крутых играх.
0: Реклама. Самара, свет, микрофон, Новый год! С 11 по 31 декабря Студио 67 превращает каждый вечер в новогоднее шоу. Собирай друзей и коллег, пой любимые хиты и встречай праздник под аплодисменты. Твоя легендарная сцена. Подробности у администратора. Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90.
2: Рекорд. Празднуем день рождения радио.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Всем привет на главной танцевальной радиостанции России. Ты слушаешь Радио Рекорд. С тобой я, Кирилл Григорьев. Ну вот сегодня уже 15 октября. Смело можно сказать, что экватор этой осени наступил. И значит, постепенно готовимся к зиме. Хотя нет, к зиме готовиться успеем. Готовимся пока к самой главной тусовке этой осени. Ведь 20 ноября Радио Рекорд Самара отмечает свой день рождения в ивент-холле «Сигнал». МС Жан, диджей Фил, собственно, персоны приедут специально для тебя. Короче, много всего интересного. Поэтому не упусти возможность провести днюху рекорда вместе с нами. И, кстати, в этом часе разыграю пару пригласительных билетов на эту тусовку. Ну и, конечно же, с удовольствием расскажу тебе, какая музыка нас будет сопровождать в этом часе. В этом часе послушаем работу от Тиеста и Маэм «Эвелайтс». Бодрая тема от Хюгель «Moving to the Sun».

0: празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
1: Напоминаю тебе, что в этом году Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. И именно поэтому 20 ноября в ивент-холле Сигналса пройдет самая крутая тусовка. Да, с 9 вечера до глубокой ночи для тебя самые громкие танцевальные хиты за все 22 года и самые актуальные треки наших дней в специальных сетах диджея Фила МС Жана. Мероприятие запрещено для детей. Ну а билеты, кстати, ты можешь купить по 1500 рублей. Ссылка на них есть в Макси Телеге и в ВК Радио Рекорд Самара в закрепленных записях. Но прямо сейчас я пару билетов задарю. Расскажу, как все происходит, как забрать билеты. Тебе нужно продолжить панч дедушки. Это одна из шуток, которая очень-очень много лет звучит на рекорде. Я поставлю первую часть, а ты ее завершаешь. Короче, здесь все просто, да. Если вдруг ты не знаешь, как завершить, не слышал ни разу эту шуточку, то, ну, попробуй положиться на свое чувство юмора. Быть может, попадешь в правильный ответ. Ну и свои ответы, да, свои варианты присылай в личные сообщения нашего телеграм-канала или группы в ВК Радио Рекорд Самара, поэтому давай скорее слушать первую часть этого панча.
2: Не страшная.
1: Не страшная. И здесь вариантов на самом деле миллионы, мне кажется, можно предложить. Но один вариант будет верный, ну точнее вариант тот, который говорит наш дедушка в эфире. Итак, еще раз повторю, что пиши ответы в личку нашего телеграм-канала или группы ВК Радио Рекорд Самара. Самый быстрый заберет пару пригласительных билетов на день рождения рекорда. Поэтому не упускай такую возможность. Ну а итог подведем уже через несколько минут.
3: Спонсор программы ООО «Валдай и компания». Моторные масла «Маннол» – лучшие для каждого по доступной цене.
4: Осень – время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур – испытания для двигателя. Импортное масло «Маннол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Маннол» – лучшее для каждого по доступной цене.
5: Реклама. Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
6: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
5: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
7: Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
9: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
10: А вдруг вам люстра не подошла? И плитка от ремонта осталась? Теперь пригодится все, чтобы продать на Авито и тут же купить новую мебель. Хорошая же история. Купите мебель и обновите интерьер выгодно на Авито. Категория 12+.
4: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур – испытания для двигателя. Импортное масло «Маннол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Маннол» – лучшее для каждого по доступной цене.
11: Мечтаешь встретить Новый год в собственном доме? Тогда скорее совершай покупки в торговом комплексе «Летаут» и выиграй загородный дом. Регистрируй чек до 30 ноября и при покупке от 2000 рублей получи шанс выиграть один из сотни призов или суперприз. Дом вашей мечты от Asset.
12: Акция «Розыгрыш дома от Asset» за покупки в ТК «Летаут» проводится с 1 августа по 12 декабря 2026 года. Организатор акции ООО «Global Vision Asset Management Inc. УРН 114-631-239-91. Информация о организации, правилах розыгрыша, качестве призов, срок, месте и порядке их получения размещены на официальном сайте «Летаут.ру».
13: Я Саша и покупаю шины в shinsnap.rf.
14: ООО «Шинрос» УРН 120-632-0-328-729, город Самара.
2: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.

0: день рождения Радио Рекорд Самара.
1: В этом году Радио Рекорд Самара, между прочим, отмечает уже 22-й день рождения. Именно поэтому решили мы закатить самую настоящую тусовку. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет эта вечеринка с 21.00 и до глубокой ночи. Для тебя самые громкие танцевальные хиты за все 22 года. Ну и, конечно же, актуальные треки наших дней в специальных сетах от диджея Фила и МС Жана. Собственной персоной специально для тебя приедут эти парни поиграть. Ну а ты, собственно, присоединяйся к нам. Это мероприятие, правда, запрещено для детей. Ну а билеты ты можешь купить по 1500 рублей. Ссылка на них есть в Макси-телеге ВК Радио Рекорд Самара в закрепленных записях. Ну а прямо сейчас пару билетов подарю. Как вообще все происходит? Чуть ранее ты уже слушал первую часть шутки дедушки нашего. Ну, напомню все общие правила. Тебе нужно продолжить вот эту шутку дедушки, которые звучат на рекорде много лет. Я ставлю первую часть, ты ее завершаешь. Если ни разу не слышал, можешь положиться на интуицию, на чувство юмора, может попасть дешево в правильный ответ. Итак, ранее звучала вот такая шуточка, да, не страшная, а что вот нужно было продолжить. Давай все-таки послушаем правильный вариант ответа. Скажу так, что немногие ответили правильно, но такие были. Естественно, есть победитель. Имя я озвучу после того, как послушаем всю шутку.
2: Не страшная, а beauty-free.
1: Очень необычное продолжение этой шутки, не страшное, а beauty-free, ну, в принципе, такое тоже может быть. Ну, а кто своевременно, да, кто стал первым, кто правильно ответил, это Прохоров Максим, ему аплодисменты отправляют, последние цифры мобильника 15-13, ну, и, конечно же, ты не расстраивайся, если вдруг не выиграл, следи за нашими новостями и следи, конечно же, за эфиром, ведь мы вот несколько раз в день таким образом выходим и разыгрываем билеты на эту тусовочку, классную тусовочку, день рождения Рекорд, которую ты просто обязан посетить.
2: Dance Radio.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самаре состоялось заседание правительства Самарского региона под председательством первого заместителя губернатора Виталия Шабалатова. На заседании был рассмотрен ряд социально значимых вопросов. Председатель областного правительства призвал коллег активизировать деятельность по привлечению инвестиций в регион. Также на заседании рассмотрели вопрос о внесении на рассмотрение Самарской губернской думы проекта закона Самарской области об областном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Главными приоритетами бюджетной политики на предстоящую трехлетку определены выполнение социальных обязательств, поддержка участников специальной военной операции и их семей, реализация национальных целей и нацпроектов, а также развитие инфраструктуры и муниципальных образований. Значительная часть расходов приходится на поддержку семей с детьми, здравоохранение, образование, культуру и спорт. В Самарской области продолжается прививочная кампания. На сегодняшний день вакцинацию прошли более 450 тысяч жителей региона, из которых более 80 тысяч – это дети. Этому способствуют и специальные выездные бригады, которые работают непосредственно на предприятиях и в организациях, делая процесс вакцинации максимально удобным. Пройти вакцинацию можно в одном из 200 кабинетов вакцинации. Напомним, в регион уже поступило более 700 тысяч доз вакцин против гриппа. Ожидается поставка еще более 1 миллиона доз. В первую очередь на прививки приглашают жителей из групп риска. В Самаре начался очный этап конкурса по присуждению премий в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2026». В этом году за звание лучших будут бороться около 300 студентов, вузов и организаций среднего профессионального образования региона. Конкурс проходит в 15-й раз со слоганом «Дело за тобой». Его участники – это студенты, которые проявляют себя в учебе, науке, творчестве, спорте, добровольчестве, патриотической и общественной деятельности. Очный этап завершится 16 октября. По его итогам жюри определит победителей и лауреатов каждой номинации. Еще больше новостей в наших интерактивных круглосуточных каналах Telegram и Max, Радио Рекорд Самара.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это арабика капучино.
2: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
3: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
4: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
5: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
6: Привет, я Леша. А с кредиткой ТБанка я Алексей. Мастер жить выгодней. Трачу 10 тысяч рублей и получаю 3 тысячи обратно.
7: Оформи бесплатную кредитку ТБанка, потрать 10 тысяч рублей первый месяц, и мы вернем 3 тысячи.
6: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты. ТБанк.
8: Сроки акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Октябрь-ноябрь 2026. С 14 октября по 22 ноября этого года. Подробнее на tbank.ru. А вот ТБанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитная карта. Кредитная карта Платинум.
9: Празднуем день рождения радио.

Всем привет на главной танцевальной. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня вечером будет малооблачно и до плюс 16 градусов. И напомню тебе, что каждый будний день ты просто обязан начинать в компании рекорда. Ведь специально для тебя легендарная рубрика «Засада», в которой ты каждый час предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание. Также неформатные треки для поднятия настроения в 8.40 в рубрике «Трэш-пати». Ну, любимые игрушки, тачки, где мы ищем машины с одинаковыми госномерами. Игрушка-инфосотка, где мы выясняем, какие из интересных новостей правдивые. «Я не местный», где мы проверяем тебя на знание улиц города, а еще полезная, важная, интересная информация и многое другое. Все это с 7 до 11, мегаутро на рекорде по будням для детей старше 12 лет.

0: Я Никита, и я храню шины до следующего сезона в шинснаб.рф.
1: Реклама в Самаре 212-99-90.
2: Празднуем день рождения радио.

Радио Рекорд на связи. Первая танцевальная радиостанция страны. Я, Никит Бурягин, рассказываю здесь вам в начале часа что-то интересное. И вот, если вы обладатель тех самых очков Vision Pro от Apple, то у вас есть возможность завтра посмотреть эксклюзивный фильм. Apple впервые выпускает иммерсивный хоррор, да, от режиссера Тая Уэста, если вам о чем-то это говорит. Завтра выходит в приложении Apple TV. На гарнитуру только Vision Pro. Зрителей ждет история о замке Вульдмир, так называется, его пугающем мире с обзором на 180 градусов. Представляете, это целый квест. Причем показали реакции людей, которые уже посмотрели этот фильм, но страшно. Люди там не просто пугаются, там одному нужно точно смотреть этот фильм, потому что крики, оры, какие-то жесты, все это будет пугать. Эффект присутствия практически 100%. Представляете себе, вот оно, будущее кино. Всем очки раздадут и будем сидеть смотреть. Хорроры, конечно, особо опасны будут. В кинотеатрах нужно будет через сиденье садиться, как мне кажется. Ну, интересно. Кто посмотрит, расскажите, пожалуйста, в чате мобильного приложения Рекорда мне завтра. Я с удовольствием почитаю ваши отзывы. А пока расскажу о треках. В этом часе там Сэм Фелд, Needs It Love. Warren and Lauren, Let Me Forget You. Kimo Sounds, Rise Slow в этом часе.

чувство, когда находишь деньги в зимней одежде. Главное, чтобы владелец одежды ничего не заподозрил.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record.
1: Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова, это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе, от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
2: В «Магнит Экстра» и «Семейный» товары для вашего автомобиля со скидками до 33%. Масло «Газпром Нефть Супер» 10W40, 4 литра за 999 рублей 99 копеек. Комфорт в дороге начинается с мелочей. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Запрещено для детей.
4: Партнер моторные масла «Маннол» – лучшее для каждого по доступной цене.
5: Осень – время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур – испытания для двигателя. Импортное масло «Маннол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Маннол» – лучшее для каждого по доступной цене.
6: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении – и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
7: Я Даша, и я покрасила диски в shinsnap.rf.
8: ООО «Шинрос», Украина, 120-632-03-8-729, город Самара.
9: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная, 6, строение 1, 270-70.
10: А вдруг вам люстра не подошла? И плитка от ремонта осталась. Теперь пригодится все, чтобы продать на Авито и тут же купить новую мебель. Хорошая же история. Купите мебель и обновите интерьер выгодно на Авито. Категория 12+.
11: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
12: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30%. На все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Сад. Каждому покупателю горная сосна в подарок.
13: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
14: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» – это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» – от 780 тысяч рублей с выгодой по программе «Трейдин». В дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» – официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 31 октября 2026 года.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
17: Зимняя обувь в Rich Family и на маркетплейсах.
18: Привычка быть в моде.
19: ООО «Rich Family» на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.

0: Рекорд. Новости.
1: Банк России не станет снижать ключевую ставку на ближайшем заседании 23 октября и возьмет паузу. Об этом заявил в интервью ТАСС уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Шохин. Минцифры попросила операторов отложить до начала ноября ограничения на немаркированные звонки ряда банков. Телеком-компании планировали сделать это с 15 октября. С 1 сентября прошлого года в России действует обязательная маркировка звонков. 95% банков уже заключили договоры с операторами на маркировку. Оставшиеся 5%, которые генерируют большую часть доходов всего банковского рынка, нет. Плата за съем жилья не может расти чаще раза в год, если в договоре найма изначально не указано иное, заявили депутаты. Однако, если снимать квартиру в черную, то придется или принять повышение, или переехать, подчеркнули они. Новые события дня в следующем часе.
2: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
3: Да ладно?
2: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
3: Хорошая история.
2: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
4: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
5: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
6: Шапка, носки, еще шапка.
7: Мам, я на 2 дня еду.
6: Именно.
8: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
9: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
10: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
11: Привет, я Леша. А с кредиткой Т-банка я Алексей. Мастер жить выгодней. Трачу 10 тысяч рублей и получаю 3 тысячи обратно.
12: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч рублей первый месяц, и мы вернем 3 тысячи.
11: В этом весь Т.
12: И в этом весь ты. Т-банк.
13: Сроки акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Октябрь-ноябрь 2026. С 14 октября по 22 ноября этого года. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитная карта. Кредитная карта Платинум.

Если у женщин так хорошо развита интуиция, то почему они все время о чем-то спрашивают?

0: 91,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
1: Всем привет на главной танцевальной. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня вечером будет малооблачно и до плюс 16 градусов. И напомню тебе, что каждый будний день ты просто обязан начинать в компании Рекорда. Ведь специально для тебя легендарная рубрика «Засада», в которой ты каждый час предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание. Также неформатные треки для поднятия настроения в 8.40 в рубрике «Трэш-пати». Ну, любимые игрушки, тачки, где мы ищем машины с одинаковыми госномерами. Игрушка-инфосотка, где мы выясняем, какие из интересных новостей правдивы. «Я не местный», где мы проверяем тебя на знание улиц города, а еще полезная, важная, интересная информация и многое другое. Все это с 7 до 11, мегаутро на рекорде по будням для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама. Загородный комплекс «Циолковский» в Новый год устраивает пир на весь мир. Изобилие, достойные великих гостей. Столы ломятся от яств, снежные сосны искрятся. И зимних развлечений столько, что хватит на все январские праздники. От корпоративов ярких до семейных туров за застольем царским в новогоднюю ночь. В «Циолковском» каждый найдет свою сказку. Новый год уже в пути. Бронируйте 200-300-200.
2: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Мечтаешь встретить Новый год в собственном доме? Тогда скорее совершай покупки в торговом комплексе «Летаут» и выиграй загородный дом. Регистрируй чек до 30 ноября и при покупке от 2000 рублей получи шанс выиграть один из сотни призов или суперприз. Дом вашей мечты от «Ассет».
4: Акция «Розыгрыш дома от «Ассет» за покупки в ТК «Летаут» проводится с 1 августа по 12 декабря 2026 года. Организатор акции ООО «Global Vision Asset Management» ИКРН 114-631-239-90. Информация о организации правил розыгрыша, качестве призов, срок, месте и порядке их получения размещены на официальном сайте «Летаут.ру».
5: 17 октября в 12.00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75. 0+.
0: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Hold Signal с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Hold Signal на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО кассир.ру. Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
6: Самара. Был обычный октябрьский день, пока из дилерского центра «Эксперт Авто» один за другим не начали уезжать Белджи X50+. Выяснилось, никакого преступления. Покупатели просто воспользовались специальным предложением. Белджи X50+. От 1 миллиона 980 тысяч рублей. Официальный дилер «Эксперт Авто». Южное шоссе 12. Телефон 8 846 97 97 30. Не оферта.

0: реклама. О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
1: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
2: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
3: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.

Record. Radio. Йо, это Рекорд, первая танцевальная радиостанция страны, а я Никита Бурягин. И напоминаю, Москва, внимание и гость столицы. Уже завтра в Москве состоится главное трансовое событие страны от Радио Рекорд, фестиваль «Трансмиссия» с новым эпизодом «Портал». Вместе со звездами транс-сцены гостям предстоит открыть двери в другие измерения и отправиться в аудиовизуальное путешествие сквозь пространство и время. Пятница, Москва, VK Stadium. Мы делали, мы старались. Давайте, приходите, билеты на сайте radiorecord.ru, 18+, по возрасту. В пятницу, куда же еще, как не на трансмиссию в Москве. Будет круто, это точно. И в этом часе будет круто, потому что там Дэвид Гетта, Марио. Алло, Фарбен, Body Talk. Divac, slow down.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Бурлаки баржи тянули-тянули. Тянули-тянули. С ОСАГО от Альфа-страхования никто не тянет. Мы лидеры рынка, потому что работаем быстро и четко. Загрузили фото ДТП в приложение, и на следующий день деньги на карте. Выплаты выше рынка, онлайн-оформление и помощь 24 на 7. АО «Альфа-страхование» на основании рейтинга рейтинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. ОГРН 102-873-943-1730. Москва, 0+.
3: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
4: В этом году Дед Мороз отдыхает. И вы тоже. Вас ждет самый расслабленный Новый год. 31 декабря в Дудь. Никаких конкурсов и праздничных сценариев. Только свои люди, диджей и поздравления в полночь. Встречаем Новый год красиво. Время Дудь. Дачная 2. Подробности у администратора. 18+.
5: А вдруг вам люстра не подошла? И плитка от ремонта осталась? Теперь пригодится все, чтобы продать на Авито и тут же купить новую мебель. Хорошая же история. Купите мебель и обновите интерьер выгодно на Авито. Категория 12+.
6: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре. 226-50-71.
7: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
8: Я Катя. Я покрасила диски в shinsnap.rf.
9: ООО «Шинрос». ОГРН 126-320-032-732-729. Город Самара.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
11: Телефон рекламный.

0: Рекорд. Новости.
1: Ограничение Starlink на Украине сделало непригодным значительную часть арсенала беспилотников ВСУ, пишет The Daily Telegraph. Украинский инженер, работавший над управлением системами Starlink, заявил газете, что военные 3-го армейского корпуса ВСУ обращались с отчаянными просьбами о помощи. На фоне внезапных проблем со связью им пришлось отменить некоторые миссии. При обмане пожилых мошенники чаще всего представляются сотрудниками госорганов или попавшими в беду родственниками. Аферисты воздействуют на желание пенсионеров быть полезными. Их страх за близких и на невозможность быстро проверить информацию сообщили в пресс-службе Центробанка России. Новый государственный образовательный стандарт для старшей школы вступит в силу с 1 сентября следующего года. Однако он не коснется тех, кто пойдет в 11 класс в следующем году, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. Новые события дня в следующем часе.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны — это к МТС. Все подробности

0: Всем привет на главной танцевальной. По данным Яндекс Погоды, в Самаре сегодня вечером будет малооблачно и до плюс 16 градусов. В этом году Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. Именно по этому поводу 20 ноября в Ивент-холле «Сигнал» пройдет самая крутая тусовка. С 9 вечера и до глубокой ночи самые громкие танцевальные хиты за все 22 года и, конечно же, актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции Санкт-Петербурга. Диджей Фил и МС Жан приедут к нам в гости для того, чтобы поздравить Рекорд с днем рождения. Ну а танцы, общение, яркие эмоции — ты просто обязан быть с нами. Билеты по 1500 рублей можно приобрести у всех билетных операторов. Ссылки на них есть в телеге Макси и в группе ВК Радио Рекорд Самара в закрепленных записях. Ждем тебя 20 ноября в Ивент-холл «Сигнал» на Лесной. Отметим день рождения Рекорда вместе. Мероприятие запрещено для детей.
1: Срочные новости. В Самаре зафиксирована ценовая аномалия. Наш корреспондент на месте событий.
2: В Амода Випавто новая Амода C5 от 2 050 000 рублей.
1: И это все?
2: Нет. Зимние шины в подарок и дополнительные выгоды при покупке в день обращения.
1: Невероятно! Амода C5 в Вип-авто. Не откладывайте визит. Самара. Южное шоссе 12, строение 3. Напротив ТК «Амбар».
3: Срок действия акции ограничен.
4: Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
5: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
6: Я Маша, и я храню шины до следующего сезона. Шинснап.рф.
7: ООО «Шинрус». Украинство 2632-2729. Город Самара.
8: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Новость есть для нас, конечно, для кошатников. На маркетплейсах начали продавать чехлы на клавиатуру специально для котов. Если не понимаете, что это, быстро объясняю. Вы знаете, да, что многие животные, не только кошки, собаки, в том числе, очень любят укладываться на клавиатуру, на ноут, пока мы работаем, да. Кому-то это мешает, мне лично это радует. Так вот, прозрачный чехол ставится прямо над клавиатурой, такой небольшой купол получается, чтобы питомец мог сверху лежать, ну а хозяин, конечно, продолжать работать, печатать. Заодно такая конструкция очень удобная, она защищает клавиши от шерсти, от пыли, стоит вообще, ну просто копейки какие-то. 700 рублей. Другой вопрос, что я, например, не понимаю, как это вообще называется. Я это называю почему-то купол. Как правильно? Чехол или что? Друзья, что вот самое необычное или, может быть, странное приобретали на маркетплейсах, если было такое? Пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Я вот помню, кстати, да, недалеко от кошек уходя, покупала игрушку своему коту, в итоге пришла не игрушка, а всего лишь наклейки с изображением этой игрушки. Ну, было обидно. А у нас в этом часе Маупи Just a Little Bit More. Тут не обидно, тут только приятно.

треке обязательно Kaigo Take Me Back. А еще там боксер Морена. Прямо сейчас диджей Гоя Мичико, и все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Mix. Канал House Hits. Канал Рекорд нулевых. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд реклама. В «Магнит Экстра» и «Семейный» товары для вашего автомобиля со скидками до 33%. Масло G-Energy Synthetic Active 5W40, 4 литра за 1749 рублей 99 копеек. Комфорт в дороге начинается с мелочей. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
1: Дом, работа и «Анфит» – место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи «Анфит» – место, которое становится частью вашей жизни. Anfit.ru.
2: Осень – время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур – испытания для двигателя. Импортное масло «Манол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Манол» – лучшее для каждого по доступной цене.
3: Мечтаешь встретить Новый год в собственном доме? Тогда скорее совершай покупки в торговом комплексе «Летаут» и выиграй загородный дом. Регистрируй чек до 30 ноября и при покупке от 2000 рублей получи шанс выиграть один из сотни призов или суперприз. Дом вашей мечты от «Ассет».
4: Акция «Розыгрыш дома от «Ассет» за покупки в ТК «Летаут» проводится с 1 августа по 12 декабря 2026 года. Организатор акции ООО «Global Vision Asset Management» Inc. РН 114-631-239-90. Информация о организации правил розыгрыша, качестве призов, срок, месте и порядке их получения размещены на официальном сайте «Летаут.ру».
5: Зимняя обувь в Rich Family и на маркетплейсах.
6: ООО Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.

0: Рекорд. Новости.
1: США предложили странам Евросоюза разморозить часть российских активов в рамках формирования мирного соглашения, пишет F-Times со ссылкой на источники. Отмечается, что Уитков и Кушнер предложили представителям Великобритании, Франции, ФРГ, НАТО и Евросоюза во время переговоров в Майами на прошлой неделе несколько способов разморозки активов России. Часть пассажиров, чьи самолеты накануне вечером вернулись в Стамбул из-за ограничений во Внуково, произвели вылеты в Россию. Ранее сообщалось, что на Стамбул обрушился рекордный объем осадков. Парализован из-за ливней и сильного ветра. Переобувать авто лучше при среднесуточной температуре не ниже плюс 7 градусов, рассказали эксперты. По их словам, когда температура держится в районе плюс 5, плюс 7 градусов, летняя резина начинает терять эластичность, сцепление падает, тормозной путь растет. Новые события дня в следующем часе.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Всем привет на главной танцевальной. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня вечером будет малооблачно и до плюс 16 градусов. И напомню тебе про наши интерактивные круглосуточные Telegram и Макс каналы «Радио Рекорд Самара». Там ты можешь узнавать самую оперативную информацию из жизни города, страны и мира. И, конечно же, участвовать в наших крутых опросах, активностях, которые мы специально для тебя готовим. «Радио Рекорд Самара». Подписывайся. Все это для детей старше 12 лет.
0: Реклама. Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
2: Новая Самара.
0: 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проект «Медикация» на сайте «Наш.ком.рф». Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал». С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал» на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
3: Дом у «Космопорта-2» сдан. И теперь весь сентябрь. Супер-распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас. 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой «White Box». Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
4: Я Настя. И делаю шиномонтаж в шинснаб.рф.
5: ООО «Шинрус». Украин 120-632-032-729. Город Самар.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Я хочу вам напомнить, что уже завтра в Москве состоится главное трансовое свое событие страны от Радио Рекорд. Фестиваль «Трансмиссия» с новым эпизодом «Портал». Вместе со звездами транс-сцены гостям предстоит открыть двери в другие измерения, отправиться в аудиовизуальное путешествие сквозь пространство и время. Будет очень круто. Пятница, Москва, VK Stadium. Билеты на сайте radiorecord.ru и 18+, не забываем об этом. Кима Саундс в этом часе и Райс Лоу.

0: Сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире российская звезда мировой EDM-сцены, неоднократно выступавший на Tomorrowland и Ультра. Участник фестиваля «Трансмиссия» Шабов. В 11 вечера «Час резидента» на Рекорде.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Мы не будем убеждать вас покупать Geely City Ray. Незачем. Впечатляющие выгоды при покупке, выразительный дизайн, современные технологии и просторный салон сделают это за нас. До 31 октября Geely City Ray от 2 миллионов 380 тысяч рублей в Эксперт Авто. Приезжайте на тест-драйв и почувствуйте, как City Ray задает ритм вашим поездкам. Официальный дилер Geely Эксперт Авто. Южное шоссе 12 напротив ДК «Амбар». Не оферта.
3: В «Магнит Экстра» и «Семейный» товары для вашего автомобиля со скидками до 33%. Антифриз «Синтек» красный. 5 килограмм за 964 рубля 99 копеек. Комфорт в дороге начинается с мелочей. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: 17 октября в 12.00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75. 0+.
5: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
6: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
7: А вдруг вам люстра не подошла? И плитка от ремонта осталась? Теперь пригодится все, чтобы продать на Авито и тут же купить новую мебель. Хорошая же история. Купите мебель и обновите интерьер выгодно на Авито. Категория 12+.
8: Зимняя обувь в Rich Family и на маркетплейсах.
9: Привычка быть в моде.
10: Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН 110-545-1196.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Рекорд. Новости.
1: США рассчитывают, что дизель России поступит на американский рынок в ближайшие 2 недели. Это произойдет до промежуточных выборов в Конгресс США 3 ноября, пишет «Нью-Йорк Пост». Согласно заявлению источника газеты, Россия согласилась направить весьма существенный объем дизеля. Действия Запада возле российских границ разрушили стабильность в Европе, заявил председатель правящей партии Республики Сербской Милорад Додик. Он также отметил, что Евросоюз поставил свою экономику на колени, отказавшись от доступных энергоресурсов по идеологическим причинам. «Спартак» вошел в топ-10 клубов мира по потерям на перепродаже и удешевлении футболистов. Красно-белые заняли 7-е место с потерями в 89 миллионов евро. Исследование охватывает футболистов, приобретенных за последние 5 лет, без учета воспитанников клубных академий. Новые события дня в следующем часе.
2: Реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
9: Капсикам.
8: Маме скрутила шею весной.
9: Капсикам.
8: Плечо подмывает у сына порой.
9: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
8: Капсикам. И боль на удалении.
9: Капсикам. Моя сила в движении.
10: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Всем

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Погода.
2: Всем привет на главной танцевальной. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня вечером будет малооблачно и до плюс 16 градусов. В этом году Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. Именно по этому поводу 20 ноября в Ивенхолле Сигнал пройдет самая крутая тусовка. С 9 вечера и до глубокой ночи самые громкие танцевальные хиты за все 22 года и, конечно же, актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции Санкт-Петербурга. Диджей Фил и МС Жан приедут к нам в гости для того, чтобы поздравить Рекорд с днем рождения. Ну а танцы, общение, яркие эмоции — ты просто обязан быть с нами. Билеты по 1500 рублей можно приобрести у всех билетных операторов. Ссылки на них есть в телеге Макси и в группе ВК Радио Рекорд Самара в закрепленных записях. Ждем тебя 20 ноября в Ивенхолл Сигнал на Лесной. Отметим день рождения Рекорда вместе. Мероприятие запрещено для детей.
3: Рекорд реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
4: Сложно!
3: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
5: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
6: Я Оля и делаю шиномонтаж в шиноснаб.рф.
7: ООО «Шинрос», ОГРН 126-32-03-8-29, город Самара.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Есть новость. Знаете, я бы сказала, она про приоритеты. Россиянин вынес из горящего дома горячительные напитки и сок вместо своей женщины. Вот так. В Самарской области во время пожара в общежитии спасатели эвакуировали парня через окно. Выбираясь из задымленной комнаты, тот передал пожарным, ну, все самое необходимое. И уже на улице он вспомнил, что девушку-то оставил. Девушка заперта в помещении. Ну, к счастью, сотрудники МЧС, конечно же, успели ее вывести. Но зато, как говорится, есть чем отпраздновать это спасение. Ну, такая она любовь. Бывает абсолютно разная, разнообразная. Друзья, а вы совершали какие-нибудь отчаянные поступки в этой жизни? Если да, то рассказывайте о них у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. А я вам буду рассказывать о музыке. Всегда буду. Дон Диабло в этом часе и 9mm. А еще Sony Padera и Think About Us. И Another Talk to You.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record.
1: Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: Где в Самаре отметить корпоратив или встретить главную ночь года?
3: В «Чеснок» на «Авроре» 110.
2: С 11 по 30 декабря. Новогодние вечера с ведущим, диджеем, танцами, караоке, Дедом Морозом и Снегурочкой.
3: А 31 декабря – большая новогодняя сказка для всей семьи.
2: Подробности у администратора.
4: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Запрещено для детей.
5: Партнер моторные масла «Маннол» – лучшее для каждого по доступной цене.
6: Осень – время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур – испытания для двигателя. Импортное масло «Маннол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Маннол» – лучшее для каждого по доступной цене.
7: Обычный день, если ты не в «Супре».
8: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
9: Я Дима, я купил диски в shinsnap.rf.
10: Ocean Rose, Украина, 126-320-0-329, город Самара.
11: Жители Самары предпочитают космическую скорость решения проблем. Лидер рынка ОСАГО Альфа-страхование работает именно в таком режиме. Один день и деньги на вашей карте. Быстрое онлайн-урегулирование в приложении, выплаты выше рынка и поддержка 24/7. АО Альфа-страхование. На основании рейтинга рейтинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. Украина, 128-73-943-17-30, Москва, 0+.
12: Граждане и товарищи, настал момент принять важное решение. Сделайте шаг к вашему новому дому. Выбирайте с уверенностью. Жилой комплекс «Поддубный» – это ваш легкий выбор. Квартиры от 89 тысяч рублей за квадратный метр. ЖК «Поддубный» – правильный выбор. Не откладывайте будущее. Звоните прямо сейчас. 8-846-22-650-22. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройгород». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
13: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
14: По субботам в 17:00. Категория 16+.
15: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
16: Зимняя обувь в Rich Family и на маркетплейсах.
17: Кену, привычка быть в моде.
18: ООО «Rich Family», Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.
19: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
20: Телефон рекламной службы 212-99-90.
21: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

0: Рекорд. Новости.
1: Власти США заявили, что не имеют отношения к ограничениям работы Starlink на Украине. Об этом сообщил порталу Axios американский чиновник высокого ранга. Ранее внештатный советник Зеленского Бескрестнов сообщил, что ночью из-за ограничений скорости был сорван ряд операций. Отмечается, что система продолжает работать с ограничением в 161 км в час. Самые высокие зарплаты за вахту в России предлагают бурильщикам. В среднем 250 тысяч рублей. На втором месте инженеры-механики, которым готовы заплатить в среднем 245 тысяч рублей за вахту. В топ-3 также вошла профессия инженера-технолога и 239 тысяч рублей. Первый снег в Москве ожидается после 20 октября, прогнозируют синоптики. Резкий поворот в погоде произойдет в начале третьей декады, то есть 21, 22, 23 октября, рассказал руководитель центра метео Александр Шувалов. Новые события дня в следующем часе. Рекорд, реклама.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
8: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
9: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
10: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.

0: 1,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Всем привет на главной танцевальной. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня вечером будет малооблачно и до плюс 16 градусов. И хочу тебе напомнить о том, что родной Самарский рекорд ты можешь слушать, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Кстати, это можно делать не только в машине, можешь это делать без приемника, дома, на работе, за городом. Если, кстати, ты в Самаре, можешь это сделать с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще один вариант – это радиоплеер. Ссылка на него есть в наших соцсетях, в группе ВКонтакте в описании и в Телеграм-канале в одной из закрепленных записей. Качаешь приложение в разделе «Регионы», обязательно выбирай Самарскую область и будь в нашей компании, будь в курсе, что происходит, и, конечно же, участвуй в наших крутых играх.
2: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Реклама. Срочные новости. В Самаре зафиксирована ценовая аномалия. Наш корреспондент на месте событий.
3: В Амодове Пафта новая Амода C5 от 2 050 000 рублей.
0: И это все?
3: Нет. Зимние шины в подарок и дополнительные выгоды при покупке в день обращения.
0: Невероятно! Амода C5 в VIP-авто. Не откладывайте визит. Самара. Южное шоссе 12, строение 3. Напротив ТК «Амбар».
4: Срок действия акции ограничен.
5: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60. Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226-50-71.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Мечтаешь встретить Новый год в собственном доме? Тогда скорее совершай покупки в торговом комплексе «Летаут» и выиграй загородный дом. Регистрируй чек до 30 ноября и при покупке от 2000 рублей получи шанс выиграть один из сотни призов или суперприз. Дом вашей мечты от «Ассет».
9: Акция «Розыгрыш дома от «Ассет» за покупки в ТК «Летаут». Проводится с 1 августа по 12 декабря 2026 года. Организатор акции ООО «Global Vision Asset Management Inc. ОРН 114-631-239-90. Информация о организаторе правил розыгрыша, количестве призов, срок, месте и порядке их получения размещены на официальном сайте «Летаут.ру».
10: В садовом центре «Арт Сад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Арт Сад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
11: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

0: Ocean Rose, Украина, 120-630-0-229, город Самара.
1: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
2: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.

1,5 миллиона человек ходит по различным ночным клубам, барам и кафешкам. Причем делится все таким образом. 400-600 тысяч примерно ходят по ночным клубам и примерно 600-900 тысяч ходят по ночным барам, ресторанчикам, ну и всяким разным веселым

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Реклама.
2: Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
3: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
1: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет. Живет ДНК, первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Запрещено для детей.
4: Партнер. Моторные масла Маннул. Лучшие для каждого по доступной цене.
5: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур. Испытания для двигателя. Импортное масло Маннул. С синтетической ПАО-основой. Надежно защитит мотор. Манол. Лучшее для каждого по доступной цене.
6: Где в Самаре отметить корпоратив или встретить главную ночь года?
7: В Чеснок на Авроре 110.
6: С 11 по 30 декабря. Новогодние вечера с ведущим, диджеем, танцами, караоке, Дедом Морозом и Снегурочкой.
7: А 31 декабря большая новогодняя сказка для всей семьи.
6: Подробности у администратора.
8: Я Коля, и я купил диски в shinsnap.rf.
9: ООО «Шинрос», ОГРН 120-632-0-829, город Самара.
10: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
11: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
12: А вдруг вам люстра не подошла? И плитка от ремонта осталась? Теперь пригодится все, чтобы продать на Авито и тут же купить новую мебель. Хорошая же история. Купите мебель и обновите интерьер выгодно. На Авито. Категория 12+.
13: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
14: Дом. Там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
15: Новая Самара.
14: 340-05-05. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
16: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю «Горная сосна» в подарок.
17: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
18: Зимняя обувь в Rich Family и на маркетплейсах.
19: Привычка быть в моде.
20: Рич Фэмили, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН 110, 547, 605, 1196.

0: Рекорд. Новости.
1: Банк России не станет снижать ключевую ставку на ближайшем заседании 23 октября и возьмет паузу. Об этом заявил в интервью ТАСС уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Шохин. Минцифры попросила операторов отложить до начала ноября ограничения на немаркированные звонки ряда банков. Телеком-компании планировали сделать это с 15 октября. С 1 сентября прошлого года в России действует обязательная маркировка звонков. 95% банков уже заключили договоры с операторами на маркировку. Оставшиеся 5%, которые генерируют большую часть доходов всего банковского рынка, нет. Плата за съем жилья не может расти чаще раза в год, если в договоре найма изначально не указано иное, заявили депутаты. Однако, если снимать квартиру в черную, то придется или принять повышение, или переехать, подчеркнули они. Новые события дня в следующем часе.
0: Реклама. 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
2: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
6: Да ладно?
5: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
6: Хорошая история.
5: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
7: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
10: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
11: Привет, я Лёша. А с кредиткой Т-банка я Алексей. Мастер жить выгодней. Трачу 10 тысяч рублей и получаю 3 тысячи обратно.
12: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч рублей в первый месяц, и мы вернем 3 тысячи.
11: В этом весь Т.
12: И в этом весь ты. Т-банк.
13: Сроки акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Октябрь-ноябрь 2026. С 14 октября по 22 ноября этого года. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитная карта. Кредитная карта Платинум.
15: У каждого свой характер и свои привычки. Даже автомобиль выбираем под себя. А какой кроссовер

Уникальный Хавейл Дарго. Выбирайте Хавейл под себя, под свой характер, свой ритм и свои планы. Подробнее на Хавейл.ру или в дилерских центрах Хавейл Сити. Лидер по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар. ООО «Автостарт».

0: 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
1: Всем привет, это Рекорд. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня ночью будет пасмурно и до плюс 12. На завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и до плюс 19 градусов. И напомню тебе про наши интерактивные круглосуточные Телеграм и Макс каналы Радио Рекорд Самара. Там ты можешь узнавать самую оперативную информацию из жизни города, страны и мира. И, конечно же, участвовать в наших крутых опросах, активностях, которые мы специально для тебя готовим. Радио Рекорд Самара. Подписывайся, все это для детей старше 12 лет.
0: Реклама. Самара. Был обычный октябрьский день, пока из дилерского центра «Эксперт Авто» один за другим не начали уезжать Белджи X50+. Выяснилось, никакого преступления. Покупатели просто воспользовались специальным предложением. Белджи X50+. От 1 миллиона 980 тысяч рублей. Официальный дилер «Эксперт Авто». Южное шоссе 12. Телефон 8 846 97 97 30. Не оферта. Загородный комплекс «Циолковский» в Новый год устраивает пир на весь мир. Изобилие, достойные великих гостей. Столы ломятся от яств, снежные сосны искрятся. Из зимних развлечений столько, что хватит на все январские праздники. От корпоративов ярких до семейных туров с застольем царским в новогоднюю ночь. В «Циолковском» каждый найдет свою сказку. Новый год уже в пути. Бронируйте 200-300-200. 0+.
2: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
5: В день рождения Муставе ты окажешься в самом центре музыкальной вселенной. 30 лет истории в хитах, которые знакомы каждому. Главные звезды отечественной сцены поздравят телеканал с днем рождения. Артика Асти, дискотека «Авария», «Винтаж», «Моя Мишель», «Джонни», «Марии Краймбрери», «Зиверт». И еще больше суперзвезд на одной сцене. День рождения Муставе 30 лет. Включай прямую трансляцию 16 октября в 20.00. Категория 16+.
6: Представьте уютный дом, из которого не нужно уезжать. Потому что он едет вместе с вами. Участвуйте в акции «Тебойл. Дом за рулем». Покупайте масла «Тебойл». Загружайте чеки на сайте domzarulem.tebol.ru. Получайте шанс выиграть еженедельные призы и главный приз – автодом. Сроки акции с 21 сентября по 30 декабря 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по адресу domzarulem.tebol.ru. Не является офертой.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
7: Празднуем день рождения «Радио Рекорд».

0: Dance Radio Record. Напоминаю тебе о том, что Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. И по этому поводу 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет самая крутая тусовка. С 9 вечера до глубокой ночи для тебя самые громкие танцевальные хиты за все 22 года. И, конечно же, хиты, лучшие хиты наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции Санкт-Петербурга. Диджей Фил, МС Жан приедут к нам на днюху, и ты тоже обязан там быть. Кстати, билеты по 1500 рублей ты можешь приобрести у всех билетных операторов. Ссылка на них есть в телеге Макси и в группе ВК «Радио Рекорд Самара» в закрепленных записях. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Отметим день рождения рекорда вместе. Мероприятие запрещено для детей.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Привет, я Лёша. А с кредиткой Т-банка я Алексей. Мастер жить выгодней. Трачу 10 тысяч рублей и получаю 3 тысячи обратно.
3: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч рублей первый месяц, и мы вернем 3 тысячи.
2: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Сроки акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Октябрь-ноябрь 2026. С 14 октября по 22 ноября этого года. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитная карта Платинум.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: 1,5 для детей старше 12 лет.
1: Всем привет, это главная танцевальная радиостанция России, ты слушаешь Радио Рекорд, с тобой я, Кирилл Григорьев, и я уверен, что ты, как и мы, продолжаешь готовиться к Днюхе Рекорда, которая пройдет, между прочим, уже 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Мы отметим свой 22-й день рождения, в гости к нам приедут диджей Фил, MC Жан, ну и для тебя, конечно, огромное количество музыки, самые лучшие треки за все 22 года, и свежие новиночки, да, которые закрались глубоко в душу и которые будут дорожит наше сознание до мурашек. На самом деле, всего очень много заготовили для тебя, ну, а ты просто обязан быть в этот день вместе с нами. Между прочим, это мероприятие запрещено для детей, но в этом чате я разыграю пару пригласительных на эту грандиозную тусу, поэтому не пропусти. Ну, и расскажу, что нас будет сопровождать из музыки в этом часе. В этом часе послушаем Chic and No Hopes, Dance on the Fire. Также будет классная работа от Kima Sounds, Rise Slow. Классные мотивы от Joel Corey, Whisper. Огненная тема от Beowulf, Record Mix,

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
1: В этом году Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения, и по этому случаю 20 ноября в Венхолле Сигнал пройдет самая крутая вечеринка. С 9 вечера до глубокой ночи для тебя самые громкие танцевальные хиты за все 22 года, ну и актуальные треки наших дней в специальных сетах диджея Фила и МС Жана. Это мероприятие запрещено для детей, ну а ты там просто обязан быть. Кстати, билеты можно купить по 1500 рублей, ссылка на них есть в Максе, в телеге и в ВК Радио Рекорд Самара в закрепленных записях. Ну, а если ты еще не прикупил, можешь попробовать их выиграть. Прямо сейчас дарю пару пригласительных билетов на наше день рождения. Да, тебе нужно продолжить панч дедушке, одну из шуток, которые звучат на рекорде очень и очень много лет. Я поставлю первую часть, а ты должен ее завершить. Ну и свой ответ, естественно, прислать нам в личку нашего телеграм-канала или группы ВК Радио Рекорд Самара. Если вдруг ты не слышал эту шутку, не знаешь, как завершить, да просто доверься своей интуиции или просто включи на свое чувство юмора и отправь какую-то добивочку, как минимум мы вместе с тобой поугараем здесь в эфире. Ну а тот, кто, собственно, первым добивочку правильную пришлет, тот и заберет пару пригласительных билетов. Поэтому все просто, давай послушаем первую часть панча дедушки.
2: Хорошо, когда есть автомобиль, без него никуда не успеть.
1: На самом деле, очень актуальное изречение, да, хорошо, когда есть автомобиль, без него никуда не успеть. И вот что здесь мог добить наш дедушка, да, пиши свой ответ в личку нашего телеграм-канала группы ВК Радио Рекорд Самара, самый быстрый заберет пару билетов на день рождения рекорда, а кто же это будет, узнаем через несколько минут.
3: Спонсор программы ООО «Валда и компания». Моторные масла «Маннол» – лучшие для каждого по доступной цене.
4: Осень – время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур – испытания для двигателя. Импортное масло «Маннол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Маннол» – лучшее для каждого по доступной цене.
5: Реклама. Срочные новости. В Самаре зафиксирована ценовая аномалия. Наш корреспондент на месте событий.
6: В Амодове Павто. Новая Амода C5 от 2 050 000 рублей.
5: И это все?
6: Нет. Зимние шины в подарок и дополнительные выгоды при покупке в день обращения.
5: Невероятно! Амода C5 в VIP-авто. Не откладывайте визит. Самара. Южное шоссе 12, строение 3. Напротив ТК «Амбар».
7: Срок действия акции ограничен.
8: Загородный комплекс «Циолковский» в Новый год устраивает пир на весь мир. Изобилие, достойные великих гостей. Столы ломятся от яств. Снежные сосны искрятся. И зимних развлечений столько, что хватит на все январские праздники. От корпоративов ярких до семейных туров с застольем царским в новогоднюю ночь. В «Циолковском» каждый найдет свою сказку. Новый год уже в пути. Бронируйте 200-300-200. 0+.
9: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» — от 780 тысяч рублей с выгодой по программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 31 октября 2026 года.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
12: Бурлаки баржи тянули. С ОСАГО от Альфа-страхования никто не тянет. Мы лидеры рынка, потому что работаем быстро и четко. Загрузили фото ДТП в приложение, и на следующий день деньги на карте. Выплаты выше рынка, онлайн-оформление и помощь 24/7. АО «Альфа-страхование» на основании рейтинга рейтинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. ОГРН 102-773-943-1730. Москва, 0+.
13: 17 октября в 12:00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич-Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977 77 75. 0+.
14: В «Магнит Экстра» и «Семейный» товары для вашего автомобиля со скидками до 33%. Масло «Рольф GT 5W40» 4 литра за 2399 рублей 99 копеек. Комфорт в дороге начинается с мелочей. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
15: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур. Испытания для двигателя. Импортное масло «Манол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Манол» – лучшее для каждого по доступной цене.
16: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
17: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
18: Зимняя обувь в Rich Family и на маркетплейсах.
19: Привычка быть в моде.
20: Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, Угорян, 110-547-605-1196.
21: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
22: Телефон рекламной службы 212-99-90.
21: Рекорд. Празднуем день рождения Радио Рекорд Самар.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Я надеюсь, ты не забыл, что Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. В этом году, 20 ноября, в Эвенхолле Сигнал пройдет самая крутая вечеринка с 21.00 до глубокой ночи. Для тебя самые громкие танцевальные хиты за все 22 года и самые актуальные треки наших дней, которые будут исполнять в своих сетах диджей Фил, MC Жан, собственной персоной. Специально для тебя ты просто обязан быть с нами. Мероприятие запрещено для детей. Билет ты можешь купить по 1500 рублей. Ссылка на них есть в Максе в телеге и в группе ВК Радио Рекорд Самара в закрепленных записях. Ну а прямо сейчас я пару билетов подарю. Я напомню, что нужно было сделать, да? Тебе нужно было продолжить «Пань дедушке», одну из шуток, которые звучат на рекорде очень-очень много лет. Я ставил первую часть, а ты ее, ну, должен был добить, завершить. Если, ни разу не слышал, ну, такая вот шуточка, ну, просто симпровизируй что-нибудь, отправь нам, и вместе это еще в эфире послушаем. Кстати, не так много добивок прилетело, я имею в виду, все-таки все было как-то очень просто и банально. Ну, во-первых, давай послушаем, какая по итогу шутка была загадана мной в предыдущем задании, да, и я назову имя победителя.
2: Хорошо, когда есть автомобиль. Без него никуда не успеть. Ни в автосервис, ни на мойку, ни на заправку.
1: Вот я говорил, что это очень актуальная история, да, но на что настолько, да, действительно, с автомобилем есть вот такие небольшие минусы, да. Хорошо, когда есть автомобиль, без него никуда не успеть. Ни в автосервис, ни на заправку. Но сейчас, как никогда, эта шутка не шутка, да. Но, собственно, кто ответил первым и кто правильно ответил, да, такие были. Таких, кстати, немало. Все-таки слушают нашего дедульку. И правильно ответила Екатерина Кузнецова. Последние цифры мобильника 3805. Ей аплодисменты и пару билетов на Днюху рекорда. Ждем тебя 20 ноября в Эвенхолле Сигнал. Ну и ты, если не выиграл, не расстраивайся. Как минимум можно купить билеты по 1500 рублей. Ссылки есть в наших соцсетях, в группе ВК, также в наших каналах Telegram и Макс, посмотри в закрепленных записях. Все очень просто и все специально для тебя. Ну и как минимум ты еще можешь попробовать выиграть в эфире. Поэтому тебе удачи, успехов, слушай рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Несколько рейсов задерживаются в Самарском аэропорту. Сегодня в регионе объявлялась ракетная опасность. Она продлилась больше часа. Курумыч был закрыт. В Самаре в работу запущено 100% объектов теплоснабжения, сообщил мэр Иван Носков. В городе прошло оперативное совещание по подведению промежуточных итогов запуска отопительного сезона в соцучреждениях и многоквартирных домах. По состоянию на 15 октября полностью включены все ТЭЦ, ГРЭС и котельные. АвтоВАЗ начал производство обновленной Нивы Бронто. На автомобиле оснастили двигателем 1,8 литра, усиленной трансмиссией, оцинкованным кузовом, улучшенными тормозами и подушкой безопасности водителя. Внедорожные характеристики сохранены, цены и комплектации будут объявлены позже. Еще больше информации в наших круглосуточных каналах Телеграм и Макс, Радио Рекорд Самара.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
8: 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кордиант – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кордиант. 20 лет доверия.
9: АО Кордиант. ИН-760-115-09.
10: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
11: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
13: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
15: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
16: Шапка, носки, еще шапка.
17: Мам. Я на 2 дня еду.
16: Именно.
18: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
19: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
20: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
21: Капсикам.
20: Маме скрутила шею весной.
21: Капсикам.
20: Плечо поднывает у сына порой.
21: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
20: Капсикам. И боль на удалении.
21: Капсикам. Моя сила в движении.
22: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
23: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
24: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
25: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
26: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
27: Да ладно?
26: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
0: Хорошая история.
26: Запчасти с гарантией производителя – это «Авито Авто».
1: Сделки заключаются между пользователями «Авито». 12+.
2: Радиоканал 101,5 для детей старше 12 лет.
3: Празднуем день рождения радио.

0: Всем привет, это Рекорд. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня ночью будет пасмурно и до плюс 12. На завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и до плюс 19 градусов.
1: И напомню тебе, что каждый будний день ты просто обязан начинать в компании Рекорда. Ведь специально для тебя легендарная рубрика «Засада», в которой ты каждый час предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание. Также неформатные треки для поднятия настроения в 8.40 в рубрике «Трэш-пати». Ну, любимые игрушки, тачки, где мы ищем машины с одинаковыми гос номерами, игрушка-инфосотка, где мы выясняем, какие из интересных новостей правдивые, я не местный, где мы проверяем тебя на знание улиц города, а еще полезная, важная, интересная информация и многое другое. Все это с 7 до 11, мегаутро на Рекорде по будням для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Представьте уютный дом, из которого не нужно уезжать. Потому что он едет вместе с вами. Участвуйте в акции «Тебойл. Дом за рулем». Покупайте масла «Тебойл». Загружайте чеки на сайте domzarulem.teboil.ru. Получайте шанс выиграть еженедельные призы и главный приз – «Автодом». Сроки акции с 21 сентября по 30 декабря 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по адресу domzarulem.teboil.ru. Не является офертой.
3: В ресторане «Чеснок» новое меню. Больше месяца команда вместе с новым шеф-поваром создавала блюда, которые хочется пробовать и заказывать снова и снова. Вас ждут свежие сочетания, больше вкусов и новое прочтение знакомых блюд по честным ценам. Новое меню уже в «Чеснок». Скорее пробовать. «Аврора 110».

0: Imperialfm.rf.
1: Ocean Rose, Украина, 120-630-2032-729, город Самара.
2: Империал. Больше, чем фитнес. Империал – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ Империя. 240-60-60.
3: Я Миша, и я покупаю шины в shinsnap.rf.
1: Ocean Rose, Украина, 120-630-2032-729, город Самара.
4: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой Whitebox. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
5: Мечтаешь встретить Новый год в собственном доме? Тогда скорее совершай покупки в торговом комплексе «Летаут» и выиграй загородный дом. Регистрируй чек до 30 ноября. И при покупке от 2000 рублей получи шанс выиграть один из сотни призов или суперприз. Дом вашей мечты от Asset.
1: Акция «Розыгрыш дома от Asset» за покупки в ТК «Летаут» проводится с 1 августа по 12 декабря 2026 года. Организатор акции ООО «Global Vision Asset Management» Inc. УРН 114-631-239-91. Информация о организаторе правил розыгрыша, качестве призов, срок, месте и порядке их получения размещены на официальном сайте «Летаут.ру».
6: Радио «Рекорд Самара» отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал» с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал» на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. УГРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
7: Реклама в Самаре. 212-99-90.
8: Рекорд. Dance Radio. Празднуем день рождения радио.

0: Dance Radio Record. Напоминаю тебе о том, что Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. И по этому поводу 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет самая крутая тусовка. С 9 вечера до глубокой ночи для тебя самые громкие танцевальные хиты за все 22 года. И, конечно же, хиты, лучшие хиты наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции Санкт-Петербурга. Диджей Фил, МС Жан приедут к нам на днюху, и ты тоже обязан там быть. Кстати, билеты по 1500 рублей ты можешь приобрести у всех билетных операторов. Ссылка на них есть в телеге Макси и в группе ВК «Радио Рекорд Самара» в закрепленных записях. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Отметим день рождения рекорда вместе. Мероприятие запрещено для детей.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: День рождения Рив Гош вместе. Наш праздник, ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
5: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
6: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
7: Едем на новом Теннет Т9. Обсудим условия.
8: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
9: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
7: Принимается. Тогда с меня маршрут.
10: В новом Т9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Теннет Т9. Пространство для главного. От 3 749 тысяч рублей. Подробности на tenet.ru.
11: Цена действительно на комплектацию Prime.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. В «Магнит Экстра» и «Семейный» товары для вашего автомобиля со скидками до 33%. Масло «Газпром» нефть «Супер» 10W40, 4 литра за 999 рублей 99 копеек. Комфорт в дороге начинается с мелочей. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
3: Мечтаешь встретить Новый год в собственном доме? Тогда скорее совершай покупки в торговом комплексе «Летаут» и выиграй загородный дом. Регистрируй чек до 30 ноября и при покупке от 2000 рублей получи шанс выиграть один из сотни призов или суперприз. Дом вашей мечты от Asset.
4: Акция «Розыгрыш дома от Asset» за покупки в ТК «Летаут» проводится с 1 августа по 12 декабря 2026 года. Организатор акции ООО «Global Vision Asset Management Inc. ОРН 114-631-239-91. Информация о организаторе правил розыгрыша, качестве призов, срок, месте и порядке их получения размещены на официальном сайте «Летаут.ру».
0: Радио «Рекорд Самара» отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал» с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал» на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. ОГРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.

0: Samsung.rf.
1: ООО «Шинрос». Украинство 26-30-00-229. Город Самара.
2: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: США предложили странам Евросоюза разморозить часть российских активов в рамках формирования мирного соглашения, пишет F-Times со ссылкой на источники. Отмечается, что Уитков и Кушнер предложили представителям Великобритании, Франции, ФРГ, НАТО и Евросоюза во время переговоров в Майами на прошлой неделе несколько способов разморозки активов России. Часть пассажиров, чьи самолеты накануне вечером вернулись в Стамбул из-за ограничений во Внуково, произвели вылеты в Россию. Ранее сообщалось, что на Стамбул обрушился рекордный объем осадков. Парализован из-за ливней и сильного ветра. Переобувать авто лучше при среднесуточной температуре не ниже плюс 7 градусов, рассказали эксперты. По их словам, когда температура держится в районе плюс 5, плюс 7 градусов, летняя резина начинает терять эластичность, сцепление падает, тормозной путь растет. На этом пока все. Завтра вернемся с новыми событиями.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Да!

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
5: Шапка, носки, еще шапка.
6: Мам, я на 2 дня еду.
5: Именно.
7: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
8: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
9: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Тэнк» Ora Way. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: У каждого свой характер и свои привычки. Даже автомобиль выбираем под себя. А какой кроссовер под

Havail Dargo. Выбирайте Havail под себя, под свой характер, свой ритм и свои планы. Подробнее на havail.ru или в дилерских центрах Havail City. Лидер по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар. ООО «Автостарт».

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
1: Всем привет, это Рекорд. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня ночью будет пасмурно и до плюс 12. На завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и до плюс 19 градусов.
2: В этом году Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. Именно по этому поводу 20 ноября в Ивент-холле «Сигнал» пройдет самая крутая тусовка. С 9 вечера и до глубокой ночи самые громкие танцевальные хиты за все 22 года и, конечно же, актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции Санкт-Петербург. Диджей Фил и МС Жан приедут к нам в гости для того, чтобы поздравить Рекорд с днем рождения. Ну а танцы, общение, яркие эмоции, ты просто обязан быть с нами. Билеты по 1500 рублей можно приобрести у всех билетных операторов. Ссылки на них есть в телеге Макси и в группе ВК Радио Рекорд Самара в закрепленных записях. Ждем тебя 20 ноября в Ивент-холл «Сигнал» на Лесной. Отметим день рождения Рекорда вместе. Мероприятие запрещено для детей.
0: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мегаутро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
1: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
3: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. УГРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
6: Я Саша и покупаю шины в shinsnap.rf.
7: ООО «Шинрус». УГРН 120-632-0-38-129. Город Самара.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99-90.
10: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
1: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
2: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
3: Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом. Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Начните с легкого старта с программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+, в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Ламбер 50% 99 рублей 90 копеек за 100 грамм с 15 по 28 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Руст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, все как всегда вместе с тобой, дорогой наш слушатель. Мы будем обсуждать странные порой, но все-таки есть новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, в наши дни очень много социальных страшилок. Среди них такие, как полное отключение интернета от глобальной сети, что ИИ полностью заменит реальных людей, что скоро у нас заморозят все банковские вклады простых граждан. И хотя, конечно, все это смешно, потому что ясно, что интернет никогда не отключат, потому что это противоречит сути современной экономики, а главное, глобальным интересам самого государства, и никогда полностью не заменит человека, потому что это миф преувеличивает возможности технологий и недооценивает все остальное, а банковские вклады не заморозят и силой не изымут, ну хотя бы потому, что государству не нужно забирать деньги у граждан силой, потому что банки и так добровольно ими прекрасно в огромных объемах кредитуют с помощью них государство. Используя те самые деньги в физлицных депозитах, которые автоматически там превращаются в инструмент покупки государственного долга. Но все это совершенно не важно, страшилки на той страшилке, чтобы заинтересованные ими пугали, а наивные в них верили и боялись. Таковы в современных медиа функция новостей, это страшилки, чтобы пугать, но не у нас, тут совершенно другая функция. Мы с помощью новостей сами знаете, что делаем в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Пи Диди разбили голову в американской тюрьме. По данным зарубежных СМИ, на музыканта напал заключенный по прозвищу Дудус, который отбывает 23-летний срок за наркопреступление. Причиной конфликта стали привилегии рэпера за решеткой. После публикации о его комфортной жизни охрана устроила обыски и изъяла у заключенных запрещенные вещи, что вызвало волну недовольства. Шона Компса пришлось срочно доставить в больницу, но травма оказалась не опасной, и вскоре его снова вернули за решетку.
2: Вернули? Я надеюсь, опять в камеру этого Дудуса. Или Дудуса, давайте
1: мы... Да, да? Тут мы не разберемся никогда. Дудус.
2: А ничего страшного, ведь голова Пи Диди, знаете, не хрустальная ваза, да? Если ее Дудус еще пару раз разобьет, ничего же страшного особенно. Особенно если Дудус.
1: Ну, знаете, судя по фильмам, они не в одной камере не сидят, в американской. У них у всех отдельные камеры. Они на прогулке друг друга там мочат, знаете, там в качалке. Помните там все вот, ну, эти штампы, ну, там, да? В качалке тебе с заточкой сзади подбегает, там, когда ты штангу втягаешь, там. В столовой там, да, вот
2: ложкой. Оказывается, не так, оказывается, побалдеть. Да? Нет, ну, а то есть, смотрите, значит, о чем новость? Новость о том, что, наконец, Пи Диди отпидидили в американской тюрьме. И, или как, на самом деле, может, как это правильно, Пи Диди отдедусили? Или дедуснули Пи Диди? Или как, дедус отмутузил?
1: Отдудусили или отдудусили.
2: А, вот это важно в терминах. Но в любом случае за Пи Диди ответил, да? А вот только вот вопрос к дедусу. Или...
1: Дудусу.
2: А дедус этот...
1: Дудус, а не дедус.
2: Какая разница? Хорошо, Дудус, а он тоже рэпер? Или это какой-то оперный певец? Может, это какой-то знаменитый флейтист Дудус? И может, он флейты ему голову разбил? Ну, знаете, ну, не это не кожа, а вот это такой обычный флейт.
1: Ну, если это музыкальная тюрьма, то есть там...
2: А какая?

0: личной жизни. Охрана устроила обыски, изъяла у заключенных запрещенные ви. А что вызвало волну недовольства? Так я не очень понял. Так дедус ему башку разбил из-за того, что он его подставил, типа, да?
1: Ну, типа, да, как бы. Начали шерстить всех, шмонать, как бы, да, там вот...
0: А, понимаете, а запрещенные вещи это что? Это какая-то, может быть, смазка для флейты? Ну, я продолжаю свою версию, ну, что
1: смотрите, он как бы, в тюрьме как бы, много вещей запрещенных, которые, в принципе, свободны на воле, как бы, ну, как бы, разрешены на воле, да? Возможно, это фломастеры, шерсти, спицы для вязания, там, знаете, вот у дудуса изъяли, там, раскраски какие-нибудь, домино и нарды, я не знаю, там.
0: А может быть, все-таки, давайте придерживаться первоначальной версии, она, мне кажется, убедительней, что это какой-то музыкант. Может быть, не флейтист, может, не певец. Знаете, есть такой бразильский, по-моему, инструмент ударный, называется куика. Может быть, дудус куикист. И тогда, смотрите, такой, ну, куев, да, такой куикист, есть такой, ну, хороший такой, я, кстати, знаю...
1: Хороший такой, да, хороший.
0: Может быть, это из-за куики? Ну, а, кстати, вот тут, кстати, важный вопрос. Нашли запрещенные, а где они нашли запрещенные вещи? Где, вот, как обычно, у заключенных, ну, там, ну, как, в анусе?
1: Да, там, у них там...
0: Вы знаете, может быть, нашли в анусе куику? Может такое
1: и
0: быть?
1: И дудук.
0: Что, дудук?
1: Такой инструмент, такой, ну, духовой такой.
0: Дудук у дунуса.
1: Такой длинный такой, знаете, такой.
0: А этот длинный, это не по понятиям в тюрьме. Нашли
1: какую. Дудусу можно.
0: Дудусу.
1: Он уважаемый. Кстати, он целых 23 года ему дали. То есть, а это был Диди всего лишь 4 жалких. Он как бы выше его в иерархии стоит, наверное, там.
0: Отсюда серьезный вопрос. Вот вы думаете, какой? Да? Ну, разумеется, этот, какой же еще? Вот смотрите, мы не знаем, как вы. Может, вы знаете, кто такой дудус? Вот Кремов не знает, я в первый раз слышу. Так вот, вопрос-то в чем? Вопрос в том, что, ну, дудус ведь, скорее всего, это же не фамилия, не отчество.
1: Нет,
0: да,
1: это что-то, какая-то история за этой кличкой, за этой погремухой, да?
0: Возможно, это псевдоним, и, скорее всего, это какая-то кличка. Так вот, вопрос. У всех у нас они были, и у тебя они... А, и, скорее всего, есть, особенно если ты мужчина до 70. В России обычно так, ну, часто называют на работах особенно такие.
1: А дальше уже просто Палыч.
0: В любом случае. Даже если Сергеич. Да, так вот. Кстати, Палыч, это может быть тоже кличкой, если ты, например, на самом деле Саныч, да?
1: Да.
0: Вот какая у тебя кличка была в школе, позже, есть сейчас, а главное, почему? Но если у тебя не было, и там ты прекрасная дама, ну, как-то на дам это меньше распространяется, какое бы ты хотела иметь прозвище? Вот так, чтобы было приятно вот уху, да, услышать.
1: Или, может быть, в своем окружении есть люди с какими-то очень интересными кличками, за которыми стоит какая-то очень интересная, поучительная, главное, история.
0: Обсудим в народных новостях.
2: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-Хруст Шоу.
1: Россиян призвали запастись наличными на месяц вперед из-за участившихся кибератак на банковские серверы. Экономисты предупреждают, что в случае серьезного сбоя банковские приложения и терминалы оплаты могут временно выйти из строя. И расплатиться за покупки не получится, даже если на счету достаточно денег. Поэтому специалисты советуют держать дома наличные хотя бы на неделю расходов, а лучше на целый месяц. При этом бежать к банкоматам и срочно снимать все сбережения не нужно.
2: Это, конечно, остроумно. Это последняя фраза. Вот это «не думайте про белых обезьян». Значит, запастись наличными на месяц вперед. Что там, кибератаки, терминалы оплаты могут выйти из строя. Расплатиться за покупки не получится. Но бежать к банкоматам не нужно.
3: А что же делать-то? Как мне?
2: А это, знаете, это я типа понимаю, как вот, знаете, как классические две новости. Одна хорошая, а другая плохая. Знаете, как в анекдоте там? Значит, так сказать, доктор пациенту. Батенька, у меня для вас две новости. Одна хорошая, другая плохая. С какой начать? Ну, давайте с хорошей. Значит, хорошая.

0: хорошая новость, батенька. Печень у вас абсолютно здоровая. Ой, как замечательно. А в чем же плохая? А плохая, батенька, в том, что она не просто здоровая, а здоровенная. Так они, ребятки, дорогие мои, солнышки, они теперь после фразы, что бежать к банкоматам не нужно, после всего этого, они теперь к банкоматам не побегут, а полетят, знаете, космическим буксиром из фильма «Чужой». Запастись наличными на месяц вперед, призвать. Как мне теперь вот первую часть? Надо там просто было сказать. Ребят, бежать банкоматам не нужно. Тогда бы еще быстрее побежали, да?
1: Ну, возможно, они рассчитывали, что мы не будем бежать, вот так, ну, не торопясь, прогулочной походкой, там, фланируя, как говорили раньше, знаете, там, то есть там пройдем к банкоматам, также не торопясь снимем деньги там.
0: Ну, не торопясь уже как бы не получится.
1: Ну, кстати, да, потому что нет, меня это как бы в легкую панику повело, потому что у меня наличных дома нет. Ну, то есть, когда я вот сейчас побегу, вот как бы сразу вот...
0: Сразу? А уже вы не успеете, потому что вам еще нужно здесь быть 45 минут.
1: А можно вам чуть пораньше?
0: Ну, чуть-чуть, ладно, для этого, ради этого.
1: Я сдрысну как бы пораньше.
0: Объясните мне, значит, тут другой момент. Значит, россиян, значит, там что-то призвали запастись наличными месяц вперед, да? Значит, экономисты предупреждают. Знаете, экономисты у нас, конечно, очень заботливые, очень, очень сердобольные. И, конечно, они, видно, очень волнуются за нас, за россиян, да? Они очень переживают. Но вы только знаете, уважаемые экономисты, волноваться нам, вам, за нас, за россиян не нужно. Потому что запасаться наличными россиян призывать не стоит. Ну, хотя бы потому, что они уже сами этими наличными немножечко запаслись.
1: Это как с гречкой.
0: Да, потому что только в августе россияне сняли около 430 миллиардов, да, а в сентябре около 370 миллиардов рублей. Просто так, видимо, на мороженку. И вот тут у меня такой вопрос серьезный. Смотрите, значит, экономисты им сейчас посоветовали. Там, пожалуйста, запаситесь наличкой. А они уже ей запаслись там на миллиарды, уже на сотни миллиардов. И тут вопрос. Значит, до этого им это посоветовали какие-то другие экономисты?
1: Да, это тот самый внутренний, встроенный в каждого россиянина экономист. Моя внутренняя Набиуллина мне орала еще. Кремыч! Кремов!
0: А насколько она глубоко внутри вас? Где примерно?
1: Сердце.
0: Да? Ну, не, надеюсь, да, но не ниже. А не может быть это вот те самые другие, самые авторитетные экономисты? Вот чего я боюсь, что... Ну, это что, не вот эти экономисты, а те, которые вот прям... которые имеют для нас настоящий вес. А именно бабушка и сосед Саныч.
2: Крем-хруст-шоу.

101,5 для детей старше 12 лет. Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

0: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. В день рождения Муз-ТВ ты окажешься в самом центре музыкальной вселенной. 30 лет истории в хитах, которые знакомы каждому. Главные звезды отечественной сцены поздравят телеканал с днем рождения. Зиверт, Сергей Лазарев, дискотека «Авария», Артика Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Включай прямую трансляцию 16 октября в 20:00. Категория 16+.
2: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. УГРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
3: Я Никита. И я храню шины до следующего сезона в шинснап.рф.
4: ООО «Шинрус». УГРН 120-632-032-729. Город Самара.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
6: Телефон рекламы.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Яндекс посоветовал таксистам перейти на карты Google из-за сбоев собственной навигации, пишут СМИ. По информации журналистов, после ударов по дата-центрам компании у водителей возникли проблемы с построением маршрутов. В результате сервис разослал уведомление с рекомендацией установить Google Maps или Waze. Оба приложения принадлежат Google.
2: Подождите, Яндекс посоветовал перейти таксистам на Google карты? А называться это теперь будет Google такси, я надеюсь, ну, чтобы не было путаницы.
3: Нет, будет называться Яндекс, но гуглить они будут...
2: А погуглить это, кстати, в Google такси погуглить, может, значит, вызвать как бы таксиста. Талиб Джона Google Оглы, например. Это могло бы перевернуть встряхнуть весь бизнес, я бы сказал, дать ему новый толчок.
3: Ну, похоже, уже дали новый толчок. Хорошо это или плохо, посмотрим дальше.
2: Но, смотрите, нет, а на самом деле, ведь это же важный вопрос. Смотрите, вот Яндекс.Такси у нас есть. Проблемы с Яндексом. Яндекс посоветовал пользоваться Google. Будут проблемы с Google, тогда что? Тогда таксистам посоветуют, может быть, пользоваться и перейти на карты Ютуба. У YouTube же есть какие-то... Я, кстати, реально есть. Я недавно видел там видос с картами. Резались в кинушку, в картишки, в карты. Оленький. По Ютубу. Да? Вы тоже видели?
3: Да.
2: Мы смотрим одни и те же карты, да?
3: Три голых валета каких-то.
2: И таксисты будут ютуберами. Мы должны быть готовы ко всему. А почему, вот только не очень понимаю, вот все хорошо, но вот одного не могу понять. А почему Яндекс.Такси предложила своим таксистам перейти на не очень, скажем так, дружественный Google?
3: Ну а куда?
2: А как куда? Послушайте, насколько я знаю, у нас Яндекс не один поисковик. А как насчет Рамблер?
3: О, мы стали забывать Рамблер, кстати.
2: Это, по крайней мере, наш. Хоть и название такое спорное, но наш. Кстати, один из первых поисковиков, насколько я помню, да?
3: Да чуть ли не самый первый, хотя я могу сказать.
2: Но не только он. Я вам скажу, не только он. У нас есть... А вот вы знали, кстати, у нас есть еще такой поисковик. Даже был, а может и есть. А поисковик называется... Ну, такое тоже обычное русское слово. Апорт. Апорт.
3: Это когда собаке палку кидаешь, она должна принести гуаши и апорт.
2: А вот тут разница. Это аппорт. А здесь апорт. Не путать с рапопорт.
3: Хорошо, тогда вот давайте я тоже зайду с козырей.
2: Да.
3: Life Journal.
2: А там есть карты? Да.
3: Я не знаю.
2: Life Journal тоже не наша. А мы же говорим про наше. И поэтому у меня вопрос. Почему Google Яндекс предлагает перейти на Google? Да? А почему он предлагает перейти на не наш Google, а не на наш родной Макс? Да, понятно, что это мессенджер там. Да, может быть, там нет карт. Кстати, ну какие-то карты же там на всякий случай есть? Макс-карты.
3: Ну, возможно, должны быть, да.
2: Ну какая-то небольшая, да? Звучит немножко азартно. Макс-карты, нет?
3: Ну, слушайте, это все как бы, это все полумеры, да? Потому что везде есть уязвимости свои, там везде, возможно, какие-то кибератаки, а то и похлеще что-нибудь. Надо нам всем, таксистам я имею в виду, возвращаться к исконно-посконному. Дорогу покажешь по-братски?
2: Стали забывать эту карту.
3: Да, вообще, да. Уже лет 20 им никто не пользуется. А вот раньше нормально, да, покажу дорогу, показываешь дорогу.
2: Забыли, вот то-то и оно, понимаете, уже никто не может. И с руки не ловят уже лет 20. А уж дорогу показать не могут, уж все сами на навигаторах. Тут вообще никто не знает. Я тут человек говорю, слушай, а ты можешь, ты вообще без навигатора? Нет, не могу, а зачем? Забудьте про это, про дорогу покажешь. Нет, у меня есть другое решение, более реальное. Да, самое лучшее решение это вообще не рассчитывать ни на поисковики, ни на интернеты. Ну, конечно, не на самого же себя, да. А просто нужно посоветовать таксистам пользоваться не Гуглом, а правильно, Почтой России. У нас же есть этот почта-банк. Будет почта-такси. И, кстати, и почте хорошо. Он же все время хочет заработать. Там что-то продает у себя на почте. А можно же, смотрите, если уж совсем все будет не очень, можно же вообще, подумайте об этом, можно вообще по почте перевозить и пассажиров, например.
3: Пересылать. До ближайшего почтового отделения.
2: Да, и слать не только сообщения, да, но и пассажиров слать. В хорошем смысле, не как, да. Смотрите, бандероль, это эконом-класс, да. Посылка, комфорт.
3: А контейнер такой, знаете, здоровый такой, это для железнодорожных перевозок такой. Вот.
2: Да, это, нет, хотя нет, люкс это в багажнике у директора почты.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: У Джигана арестовали особняк за 350 миллионов рублей из-за долга по алиментам. По данным СМИ, рэпер задолжал Оксане Самойловой 1 миллион 700 тысяч рублей, из-за чего приставы наложили ограничения на его трехэтажный дом в Подмосковье. Предположительно, именно там Джиган летом устроил стрельбу и удерживал персонал. Теперь роскошный особняк с хамамом и кинотеатром могут пустить с молотка, чтобы погасить долг.
2: С хамамом? Слушайте, а просто хамам за долг что, не отдать, что ли? Или Жиган хамам не отдаст?
3: Ну, как бы он в это выстраданный хамам. Он к нему шел всю жизнь, как к успеху. Ну, слушайте, да, ну, перестаньте.
2: Жигану без хамама,
3: наверное. Ну, да, да. Кинотеатр еще.
2: Да, ну, само собой. А вот скажите мне, вот парадокс. Попробуйте мне вот разгадать. А как так вышло? Значит, рэпер задолжал своей бывшей тогда, его,
3: да,
2: его жену, да? Значит, как было сказано, рэпер, значит, задолжал своей бывшей жене 1,7 миллиона рублей, да? А вот как так, вот как так в жизни выходит? Хамам есть, а полтора ляма жене нет. Особняк за сколько там? За 350 миллионов есть, да? А 1 миллион 700 тысяч жене и детям нет. Вот в чем здесь секрет? Может быть, хамам дорогой? Знаете, может, требует такого дорогого обслуживания? Знаете, хамам просто хамамический такой, например.
3: Ну, да, конечно. Вот, возможно, этот хамам за 1 700 000 рублей.
2: Сам. А, да, ну вот только... Ну,
3: знаете, сумму алиментов.
2: Ну, так вот, да, его может как-то... Я и предлагаю отделить, он же стоит как бы дешевле, чем весь дом. Но только, значит, и было сказано, что именно там... Ну, в этом особняке, видимо, да, доме. Джиган летом устроил стрельбу и удерживал персонал. Так, и тут я не понял. Так это, оказывается, он из-за этого, что ли, шмалял? Чтобы не отдавать хамам?
3: Ну, там какие-то другие были претензии. Ну, возможно, все по совокупности, как бы. За всю ботву, как говорится.
2: А, и теперь, значит, роскошный особняк, как было сказано, с хамамом и кинотеатром могут пустить с молотка, чтобы погасить долг. Вы знаете, это, конечно, очень страшное наказание для нашего рэпера, да? Но только вот при этом, я прошу заметить, рэпер P. Diddy за содеянное, пускай и намного более тяжелое, там сидит в тюрьме. И ему, прошу заметить, там башку разбили, как мы только что-то обсуждали, да? Да? Вот настоящий рэпер. А у нас, смотрите, у нас у одного только единственного рэпера там конфисковали какой-то особняк, а остальные так вообще не парятся. Точнее, парятся, ну, по своим хамамам.
3: И даже не конфисковали, а наложили ограничения приставы.
2: Вообще еще, да, то есть ничего. И вот только вот единственное, вот вчера хлопнули этого за перевозку наркотиков какого-то там рэпера, то ли Навали, то ли Наваи, что-то он там, да? Я не очень в них понимаю.
3: В Кыргызстане. Да, и то и не у нас.
2: В Казахстане, по-моему.
3: Да.
2: А он рэпер вообще?
3: Говорит.
2: И все. Вот такая жизнь. А все остальные рэперы по образу жизни ничем не отличаются от Филиппа Киркорова. А на самом деле, вот это, когда ты по тюрьмам, когда тебе башку разбивают, это и есть суть рэпа. Рэпер вообще не может не быть уголовником. Вообще, рэпер, который не сидел, это Владимир Соловьев, который никогда не орал. Рэпер — это тот, кто либо уже сидел, либо тот, кто скоро сядет.
3: Ну, справедливости ради, Джиган практически все сделал, чтобы его посадили.
2: Да,
3: его не посадили.
2: Это он единственное исключение, да? И вот что за мир? Везде обман, даже в этом. Потому что, смотрите, раньше у нас хотя бы шансон пели те, кто сидели. Потому что шансон, он без этого тоже никак. Ведь это было, но это раньше. А сейчас, значит, шансон поют те, кто тюрьму вообще видели только в фильме «Бандитский Петербург». Да? Рэп читают только те, кому ни разу вообще голову не разбивали. Попсу поют те, кто... Даже не гомик иногда.
3: И это грустно.
2: Нет, ну как бы просто странно.
3: Странно.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК-стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dir. Трансмиссия. Портал. Билеты на сайте radiorecord.ru.
3: ООО «Шоу Гоу Гоу». ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
10: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Начните с легкого старта с программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS75+ от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
12: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS75+ в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
13: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: И прямо сейчас мы свяжемся с вами по одному нынче самому дешевому виду связи под названием эфир. Прямо сейчас мы читаем ваши сообщения, вы сами об этом знаете, ну, те, кто их уже сюда целую кучу написали, конечно. Между нами здесь это называется «Народные новости», чё там?
1: Ну, спросили мы, какая у тебя была или существует кличка? Интересная история происхождения или же в твоем окружении у людей? И знаете, я ожидал какого-то лютого трэша и угара этих кличек, да, как бы, ну, на самом деле, все не так. Очень прекрасные, милые, я даже бы сказал, литературоцентричные клички у наших слушателей. Вот, например, человек, чей ник, к сожалению, не определяется, пишет. Привет, Кремов, Хрусталев. В школе была кличка Пушкин, так как Кучерявый. Я даже несколько раз налысо стригся. Бесполезно. С тех пор стригусь каждые 3 месяца.
0: А, Пушкин, потому что Кучерявый. Знаете, вот как нереально обидно за Александра Сергеевича. Потому что он-то, конечно, его поколение, да, где он был кумиром в своих компаниях, думало, что вот в 21 веке, если кому-то будут давать кличку Пушкин, то потому что он талантливый, потому что он поэт, потому что он кудрявый. Смотрите, да, а ведь у него кудрявый, да, у другого Пушкин, потому что он маленький, да, у кого-то кличка Пушкин, кличка, потому что у него кюхля повисла, да, у кого... Но только не про поэзию. Ну неужели не... Бывает такое, что кому-то дают кличку Пушкин за то, что он хороший стихоплет?
1: Ну хорошо, вот следующий слушатель. Он с ником Санечка Санечек. Школьные годы у меня были очень кудрявые волосы, и одноклассники называли меня либо Пушкиным, либо Бараном.
0: Сложный выбор. Да, ну. А в каких случаях? Или это не ва?
1: Это важно. В случае Пушкин, в случае Баран.
0: А может, не ва? Ну, просто понимаешь, что они знают. Это все, что они знают, это поэзии. Ну, как бы...
1: Ну, ни на одном Пушкине зацикливаются. Вот смотрите, Данила пишет. Дал в универе одногруппнику кликуху Гоголь, потому что волосы росли только сзади у него. А теперь и у меня начинают пропадать волосы. Проклял, падла, Гоголь.
0: А у Гоголя волосы росли только сзади?
1: Вот так.
0: Прям вот.
1: Просто прям
0: сзади, да. А сзади конкретно вот...
1: А с другой стороны, что вы знаете про Гоголя? Мы же только его портреты видели только спереди.
0: Я не такой Гоголь, конечно, в этом
1: то
0: смысле.
1: То вообще нет у вас
0: информации? Нет, конечно, я знаю Гоголя, я его, так сказать, обожаю.
1: Ну, сзади,
0: обожаю.
1: Когда вы не видели?
0: Да, я его видел только спереди.
1: То знаменитый вот...
0: А, нет, ну спереди у него вроде тоже волоски-то
1: были. Мне тоже кажется, да.
0: Вот что, у него такие
1: но
0: длинные.
1: Ну, вы сзади его не видели,
0: а сзади... А сзади там спина, да, волосатая,
1: да,
0: или что?
1: Возможно.
0: Может, он видел какой-то фильм, есть такой фильм? Гоголь-моголь?
1: А, где Гоголь... Нет, есть фильм, где Гоголя Петров играет, артист, как бы самый, один из самых популярных. А там его сзади показывают часто.
0: Нет, да?
1: Там он не волосатый, как бы, он что спереди, что сзади одинаково волосатый.
0: Нет, значит, он видел другой фильм, может, для взрослых. Я видел просто какой-то фильм, сейчас, подожди, там Гоголь...
1: Гоголь-моголь.
0: А, типа, кто там Гоголем ходит там? Да, знаете, человек, вышел черный парень Гоголем, такой весь со 25 сантиметров. Но это же не то совсем, да?
1: Не то совсем, да, и сзади он не волосатый. Вот еще вот такая вот история. У одного моего знакомого кличка Пися. Только он об этом не знает. Знакомые его так не называют. А то может хлебало разлететься.
0: А, то есть, а я дали кличку тому, кому лучше ее не знаю. Подождите, ну Пися, а что такого нет?
1: А то хлебало может разлететься.
0: Так Пися такая боевая, что ли?
1: Ну такая опасная, да.
0: Ну,
1: правда, что он не Пися, это Пися.
0: Да какая же это Пипи? Это не Пися, это вот то самое вот из трех букв, да? Но вот интересно всегда, и вообще его, что и вы пишите, за что дали такую кличку?
1: Кстати, да, это очень интересно. Про Гоголя, Пушкина мы поняли, ну, а вот кличка,
0: да,
1: Пися.
0: Там молодцы, вы объясняете. А вот с Пися, вот как вы думаете? Пися, ведь тут ведь может быть совершенно разные, совершенно разные истории, совершенно разный контекст выбора. То есть, например, Пися, иногда это что-то милое, Писечка, да?
1: Ну, в общем, там? В принципе, да.
0: А может быть, нет, Пися это, ну, может быть, ну, как бы...
1: Потому что это от фамилии производная.
0: А, это Писарев, да?
1: Писарев или Пистернак.
0: А или Пистернак. А, да, была бы другая. Да.
1: Вот Дмитрий пишет. В армии у пацана была кличка Серега, а звали его Антон.
0: Армия такое дело.
1: Да. В армии служил, в цирке не смеется.
0: Да, конечно.
1: Звали Антон, а кличка Серега.
0: Тут, конечно, конечно, не безинтересно узнать, за что он ее получил. Что-то серьезное произошло.
1: Высокое
0: ведь,
1: звание
0: да?
1: Сереги, да.
0: Да, наверное, случилось что. А может, наоборот, вот до Сереги там опустили. Что-то произошло очень сильное. Такой, как вам кажется, какой случай за этим стоит?
1: Ну, возможно, знаете, как бы, ну, имя Антон такое, ну, спорное, в смысле, кличек, да, как бы там. И, возможно, этот сам Антон настоял, чтобы его звали Серегой.
0: А, то есть вы хотите сказать, что вот наоборот, вы бы поняли, звали Серега, а дали кличку Антон, да?
1: А тут, видимо, этот Антон как бы сам заставил себя называть.
0: Не так все просто, Кремов, потому что, смотрите, с одной стороны, да, а с другой стороны, Серега, это Сергей, гей-гей.
1: Вот уже совсем
0: так сложно. Ну, поэтому пишите, почему.
1: Так, вот, кстати, Сергей пишет. Привет, друзья. Есть у меня на райончике в Колпино человек по имени Эдгар Пожарский. Но его близкие, походу, не читали Эдгара По. Да я и сам не читал. Поэтому навес у Эдгара не Эдгар По, а Fire, огонь. Типа Пожарский же. Навес, как бы еще новое название клички. Там Погремуха, Погоняла, кличка.
0: А, навес. А, я...
1: Не читали Эдгара По, так бы назвали Эдгаром По. А так Эдгар Fire, потому что фамилия Пожарский.
0: Ну, все логично. Тут не поспоришь, да, ну... Хотя, конечно, По, вот, ну, Эдгар, ну, ладно.
1: А тяжело жить в Колпино с именем Эдгар Пожарский?
0: Да, но еще тяжелее вообще жить в Колпино с именем Эдгар. Какое-то не колпинское имя такое, нетипичное. По тоже. Самое худшее, если просто По.
1: Да.
0: Да? Это, ну, потому что, честно говоря, вот в русском языке По, ну что это такое? По — это человек, которому все По, правильно?
1: Ну, это уже авторитетная такая.
0: Это авторитет, но с Эдгаром не очень вяжется. Кому все По? Вот может быть так вот. Ну, не Эдгар.
1: А еще же жестче, если вспомнить, как пишется, Пое.
0: И Пое, ну это да, у них. Вот
1: да,
0: это
1: да,
0: мне все По. Вот это лучше. Ну, давайте я почитаю. Так, такое читать не стоит, да, сейчас...
1: Нет, это точно не стоит.
0: А вот это?
1: Ну, так попробуйте.
0: Ну, сейчас. Вот пишет Евгений. Знавал одного сидельца, было у него погоняло Вантус. Пробивной пацан. А я думаю, говнистый. Почему пробивной? А,
1: пробивной. Вантус уже пробивает.
0: Да, ну пробивают что?
1: Ну, вот то все, как бы...
0: Ну, тут вообще, как бы, тут такое, как, когда у тебя погоняло Вантус, оно дает объем для понимания
1: да,
0: человека.
1: Это вам не Эдгар По.
0: Это
1: да.
0: Не Эдгар По, это может быть пробивной, может быть вонючий, может быть какой, может быть глубокий человек, если бы Вантус совсем глубокий, да? Так, ну ладно, что там?
1: Вот пишет человек с ником Седой Д, он пишет. Пока все мои ровесники были молодыми, счастливыми и радовались жизни, я уже был Седой. Так меня и прозвали, Седой.
0: А сейчас...
1: Седой.
0: Не, ну а сейчас... Ничего не... Просто, понимаете, когда ты в молодости, ты седой. А в старости уже мужики, особенно сейчас, начинают что-то подкрашивать, сбривать. Сейчас, наверное, уже не сбрито седой.
1: Нет, а он нет. Ну, понимаете, он понимает, что никого уже не обманет. Все его знали седым в молодости, понимаете?
0: А я вот, знаете, это для меня просто удивительное сообщение. Я вот думаю, почему иногда у людей прозвище Седой? Я думаю, с чем это связано? Может, любит Соловьева Седого? Может быть, знаете, помните, любит песню «И снова седая ночь, и только ей...» Это что? А оказывается, это все совершенно парадоксально. У него кличка Седой, потому что он Седой?
1: Вы понимаете, это странно. Это, наоборот, совсем не странно, это логично. Ну, в возрасте там за 50, ну, тупо давать кличку Седой, потому что все уже седые.
0: Да, я говорю,
1: или лысые там. А если в молодости ты седой, как бы, это все там молодые, задорные, радуются жизни, то это логично. Вот, а? Ну, что вот, ну, никого же называют там брюнетом, да, или там шатеном. Ну, как кличка Шатен. По прическе бывает кличка.
0: Нет,
1: рыжий бывает кличка, да? Лысый и седой.
0: Вот на самом деле Шатен — это очень остроумная кличка для лысых. Согласитесь, и запоминающийся.
2: Крем-хруст-шоу. Крем-хруст-шоу на рекорде. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
3: В прошлых выпусках трэш-пати.
4: Эй, Рональдо, скажи мне щу-ю-ю-ю.
5: Че сказать?
4: Скажи мне щу-ю-ю-ю.
3: Этот

0: Слушай каждое мегаутро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Сама. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО кассир.ру. Национальный билетный оператор. УГРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
3: Телефон рекламной службы 2.

0: Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Крем-хруст шоу.
1: Открытие кольцевой линии метро в Петербурге снова перенесли. Теперь на 2040 год. Причем сроки двигают уже не впервые. Ранее власти планировали запустить новую ветку к 2030 году. А на старых схемах развития подземки она вообще должна была заработать еще в 2020.
2: Так и чего? Это же, ребятки, это кольцевая вообще-то. Это ее суть. Смотрите, должна была, значит, открыться в 20-м, потом в 30-м, теперь, значит, в 40-м, а в 40-м скажут, что опять в 20-м. В 3020-м.
3: Ну,
2: закольцевались.
3: Ну, хорошо, ну, пускай она откроется хоть там в 3020-м. Ну, сейчас, ну, хотя бы полукольцевая может открыться?
2: Ну, полукольцевая, это как полу... покер. Нет, это нехорошо.
3: На полкольца, знаете.
2: Ну, полкольца какое? Это полкольца. Нет, знаете, так нехорошо. Ну, а потом, знаете, ну, вот, я думаю, это все-таки интересно об этом подумать. Ведь если она откроется завтра, там, или даже там... в 2030-м, у нас не будет времени об этом подумать. А так мы можем подумать о том, что такое для нас, для всех кольцевая. Да? А, кстати, сколько нашему губернатору будет в 2040-м, когда он будет ее открывать? Сейчас ему сколько? 70, да? Значит, будет 84, да?
3: Ну, нормально, хороший возраст.
2: Хороший, отличный возраст для открытия кольцевой. И я, кстати, даже знаю, почему именно 2040 год. Это, знаете почему? Это явная отсылка к известной, ну, некоторым цитаты из «Москвы слезам не верит». Помните, я только сейчас поняла, что жизнь начинается только в 2040. Или там 40, да? Ну, неважно. Просто плюс-минус.
3: А могла бы начаться в 2020 по старым схемам. Помните, по старым планам?
2: Да, ну,
3: 6 лет мы бы гоняли как не в себя, по кольцу бы уже.
2: Вот ну, как-то. Все равно, да. То есть, все, мы до 2040 года, во-первых, хорошая цифра, чтобы открыть, да, 2040.
3: А у рекорда юбилей будет.
2: А у вас? И вот тут у меня есть такой вопрос. А вот в 2040 году. А как вы думаете, вот в 2040 году нам с вами еще нужна будет кольцевая? Или нам уже больше будет нужна прямая на кладбище? Вот вам сейчас сколько? 80, да? В 2040 вам уже будет нужна не кольцевая,
3: не, а... Не, я бы погонял бы.
2: Да, а мне кажется, нет, вы погоняли бы почему? По кольцевой?
3: Да.
2: А вот расскажите мне, вот в 85 или сколько там вам будет, да? Вы приходите на кольцевую, и что?
3: Ну, а там... Губернатор.
2: Ну, это как
3: 84, да?
2: Это торжественная часть. Да.
3: Ну, а мне 85, да?
2: Да не важно. Ну, пришли вы, и что?
3: И как сяду в поезд, как поеду...
2: Да, куда?
3: На рекорд. Работать. У меня эфир вечерний.
2: Ну, по кольцевой вы далеко не уедете. Нет, дорогой мой, в 2040-м вам уже не кольцевая будет нужна. В 2040-м вам уже будет нужна концевая. Вот в чем проблема.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Собираются удлинить полки в плацкарте и купе. В новых вагонах спальные места станут длиннее на 10-16 сантиметров и шире на 3-4. Больше пространства появится и в проходах. Их расширят на 9 сантиметров. Закупку таких вагонов планируют начать в 2027 году.
1: Я еще не понял, что там удлинят и расширят проход? Я не ослышался, это новости РЖД, а не путь новичка в шоу-бизнесе.
2: Ну, вот такие вот у нас новости, какие заслужили.
1: Нет, просто больше, знаете, больше похоже на новости пластической хирургии, чем на РЖД. Но, знаете, я не очень понял, там, что там на самом деле, насколько там удлинят? Что-то в новых вагонах, да, значит, спальные места станут длиннее, насколько?
2: А там как странная цифра. Обычно это как бы такой ГОСТ, норма, а тут как бы такой разброс. На 10-16. Это что, где-то на 10, где-то на 16, где-то на 15.
1: Плюс-минус, тудым-сюдым. От настроения много зависит, понимаете? Ну, а вдруг, давайте не будем в рамки себя вгонять.
2: Да, и шире на 3-4 сантиметра.
1: Ну, да, но смотрите, одну секундочку, на 10, там, 16 сантиметров. И вот в этом новость. Ребят, слушайте, ну это вообще ни о чем. Что это за новость такая? Я понимаю, там нам сказали, удлинили полки и сделали их, как у гражданина Республики Конго, например. Вот это была бы новость. А так, знаете, вытянули, как у китайцев, там, не впечатляет.
2: Ну, да, уже не всего 10-16 лет, да. Уже там было.
1: Ну, неважно, по меркам это все немного. А уж расширили-то вообще, знаете, куром насмех. Кот наплакал. Сколько там на 3-4 сантиметра? Знаете, как говорят, не расширил, как украл. Да? Было узко и было норм, что расширять. Вот если бы, кстати, расширил гражданин Республики Конго...
2: Уже использовать термин «развальцевал». Но это не про полки.
1: Ну, неважно. Слушайте, а у меня такой вот один такой маленький технический вопрос. А как они собираются удлинять полки? Особенно в плацкарте. Окей, значит, вообще удлинить полки в плацкарте — это очень хорошо. Но как там ходить? Там вообще-то в плацкартах, знаете, так между полок проход, ну, знаете, не Кутузовский проспект, прямо скажем. А еще прямее, скажем, там проход как задний проход. Там так узенько, что иногда там вообще не протиснуться там одному, не то что вдвоем, с чемоданами.
2: Ну, они же еще и проход собираются расширять на 9 сантиметров.
1: Окей, откуда место? Секундочку. На 9... Маленький вопрос. Вы понимаете, какая штука? Я не знаю, помните вы или нет такую маленькую физическую такую сложность? Если где-то убыло, то где-то прибыло. И наоборот. Откуда возьмутся эти 9 сантиметров, если не расширить сам вагон? А про вагон ничего не сказано.
2: Не, ну, знаете? Возможно, это расширят, развальцуют вагон. Да, он не будет помещаться в туннели железнодорожные.
1: Ну, это нет. Это уже фигня. Это главное, чтобы полки были нормальные. Нет, как? Откуда? Нам это не сказали. Где? Откуда там место? Откуда им взяться? Или, может, расширят туннель? Ну,
2: расширят все. И туда, у нас страна большая, все можно расширить.
1: Это я туннели, надеюсь. На дороге. Ну, и смотрите, меня просто пока реально смущает. Пока вот нам не сказали, я надеюсь, что все хорошо, конечно, все закончится прекрасно. Но пока выглядит очень узенько, да? То есть и так узенько, значит, полки удлинят на 16 сантиметров, и придется, знаете, заходить в плацкартный вагон, как в задний проход, буквально. Потому что... А тут еще у тебя по бокам вот эти удлиненные на 16 сантиметров эти торчат.
2: Здоровенные. Слушайте, а я все понял. Вот сейчас вот прям...
1: Да, все, да. Срослось все, да?
2: Да, все срослось. Они будут решать это все в плацкартных вагонах. Но буквально год назад они сами заявили, что не будет плацкартных вагонов. Ну, древность такая. Она отпадет. Это вот.
1: А вот в этом и объяснение. Это объяснение. Смотрите, какая разница, что там расширит, если их не будет.
2: Но расширить можно.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:57. Кремов уже привстал, надел свой камзол эпохи возрождения, челму, экзотический плащ сверху. Собрался уходить, но нет, господин Кремов, 3 минуты, читаем сообщение, чего там.
1: Ну, по поводу кличек. Вот, например, Полина пишет. Здравствуйте, Кремов и Хрусталев. У меня подруга Машка Рукопашка. Она же Машка Купидон. Она же Машка Папик. Потому что сватать любит. Подралась знатно в юности и постоянно щедрые подарки своим мужчинам дарит.
0: Ну что, это прям, да, щедрые.
1: Ну, прям щедрые, просто на
0: сами. Нет, я просто, я там это все так сумму. Папик кто?
1: Машка Папик.
0: А кто еще она?
1: Машка Рукопашка.
0: Нет, ну хорошо, Машка Рукопашка, допустим, это я могу понять. Ну там, дружила с Пашкой, а он рукоблудил. Например, или что-то там делал, неважно. Папик, почему папик?
1: Потому что подарки щедрые дарит своим мужикам. Знаете, как обычно папики своим делают.
0: А
1: еще Пашка, потому что знатно подралась как-то.
0: А, подралась?
1: Да. А еще Машка Купидон, потому что любит сватать всех. Ну, знакомых там сводить. Вот такая разносторонняя Машка.
0: А окей, а у меня только один вопрос. Кто это пишет?
1: Полина.
0: А, Полина, солнышко. А как насчет тебя? Вопрос так, ну, на секундочку, был, не расскажи нам про погоняло Машки. У тебя-то какое? Я уверен, что у Полины есть какая-то, или была какой-то, она, может, кстати, о нем даже не знает. На самом деле, девчонок, ну, обычно, так сказать, у них не так не принято, но за глаза часто называют. Я, кстати, знаю, даже знаю вот из наших общих знакомых, есть некоторые, ну, такие условные, так скажем, прозвища, не очень, кстати, эфирные, но они такие яркие, колоритные, да, такие, знаете, да. То есть там не то, что рукопашка, это фигня, там тоже и Пашка, и Машка, и...
1: Это наши коллеги, да?
0: Да,
1: из эфира?
0: Ну, вы и там их не можете, да, из эфира.
1: Ах ты ж, блядь, не думал,
0: да, что... Да, вы думаете, это... какие, да какие
1: нет,
0: прозвища?
1: Знал, что это про
0: Юшкина. Нет, конечно, это... Нет, с Юшкиной там это... Там... Нет, ну это вы же совсем...
1: Не, ну да, ну
0: да, ну все, а с другой стороны, как еще?
1: Ну, да, как оказалось бы. Так, вот пишет человек с ником Ниджигурда. Я с Юзов и знаю таких людей, как Айболит, Рашпиль, Попчик, Лысый, Конь, Леший и многие другие. Меня дохлым называли, легким, гномом. А половину из этих уже нет в живых.
0: А он дохлый.
1: Да, ну,
0: а то, что, знаете, дохлые, они такие живчики. А только кого звали там живой, здоровый, там, да?
1: Рашпиль.
0: Там, не знаю, там, богатырь, Илья Муромец.
1: Дает спорное правило. У всех Денисов практически погоняла пися. У всех вот...
0: Ну, понимаешь, какая штука. С другой стороны, нельзя сказать наоборот. Наоборот, неверно. Не у каждой писи погоняла Денис.
1: Нет,
0: вот
1: например,
0: мой как свой. Да, вот да? Верно. Не у каждой писи погоняла Денис.
1: Нет,
0: вот
1: например,
0: мой как свой. Да, вот
1: да? Модест.
0: Вот видите, я же говорю, в обратную сторону не работает. Ну что, обсудите время.
1: О, да.
0: Время совсем, да, все. Ну, а мы с вами, товарищи, не расстаемся. Больше что, не расстаемся совсем, если вы приходите на мой новый курс. Набираю сейчас курс мощных ораторов и каких еще. Заходи на мой сайт или заходи в Телеграм, там есть вся информация. Группа называется «Смотрите, кто заговорил». Подписывайтесь, а так тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты «Крем-Хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Колбасный цех на рекорде.

в ремиксе от MPH. Ну а далее у нас будет отечественный производитель. Солова, «Облаком», Борис Редвол ремикс. Делайте громче сейчас.

0: отмечает день рождения. 20 ноября. Event Hall Signal. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Event Hall Signal на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Рекорд. Реклама.
1: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: В «Магнит Экстра» и «Семейный» товары для вашего автомобиля со скидками до 33%. Масло «Газпром Нефть Супер» 10 В40, 4 литра за 999 рублей 99 копеек. Комфорт в дороге начинается с мелочей. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Я Даша, и я покрасила диски в шинснап.рф.
4: ООО «Шинрус», Украина, 126-32-32-729, город Самара.
5: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
6: Новая Самара.
5: 340-05-05.
4: Застройщик ООО «СЗФИНСТРОЙ». Проект декларации на сайте наш.ком.рф.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: колбасный цех.
1: I don't know. When I first

0: Орд реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
5: Начните с легкого старта. С программы «Чанган Лайт». Изящный «Юникей» от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный «CS 75+. От 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный «Юниви» от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким «Чанган» стартуете вы. «Чанган». Инжиниринг эмоций.
6: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. «Чанган Юникей» в комплектации «Комфорт». «Чанган CS 75+. В комплектации «Комфорт». «Чанган Юниви» в комплектации «Люкс». Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
7: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru.
8: Колбасный цех на рекорде.

0: Колбасный цех на рекорде.
1: Традиционно мы раздаем более яркую энергию к концу нашей программы. Сегодня я не экспериментирую с темпом. Мы как начали на 140, ну ладно, вернее на 139 ударах в минуту, так и закончим плюс-минус в этом режиме. Вы слушаете «Колбасный цех», меня зовут диджей Балдин. Самое интересное, самое музыкальное еще впереди. Впрочем, как и всегда. Хочу напомнить, что если вам нравится эта музыка, то вы всегда можете найти треки из радиошоу по отдельности в моем личном телеграм-канале DJ Baldin. Если вы еще не там, подписывайтесь обязательно. Всех жду!

0: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара». Загородный комплекс «Циолковский» в Новый год устраивает пир на весь мир. Изобилие, достойные великих гостей. Столы ломятся от яств. Снежные сосны искрятся. Из зимних развлечений столько, что хватит на все январские праздники. От корпоративов ярких до семейных туров с застольем царским в новогоднюю ночь. В «Циолковском» каждый найдет свою сказку. Новый год уже в пути. Бронируйте 200-300-200. 0+.

I can't wait till you're in my arms again.

в 9 вечера. Ну и самое главное, я забыл напомнить вам о том, что завтра в Москве состоится премьера фестиваля «Трансмиссия Портал» в «Стадиуме». Отдельный привет диджею Филу, отдельный привет всем артистам, которые будут завтра выступать в Москве. Мероприятие 18+, билеты на radiorecord.ru. Поэтому под конец немножко транс-музыки. Мы здесь на колбасном цехе можем себе это позволить. Также напомню, что мы услышимся с вами в эфире уже в это воскресенье в рамках шоу «Русский час» ровно в 3 часа дня по московскому времени.

нас будет классный гость. Не расскажу, кто это будет. Посмотрите спойлеры, все спойлеры у меня в телеграм-канале TeamVox. Ну что, прямо сейчас, друзья, начинаем наполнять импровизированный танцпол и раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении. И все это мы делаем здесь, на радио-вечеринке Рекорд Пати.

0: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» — от 780 тысяч рублей с выгодой по программе «Трейдин». В дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 31 октября 2026 года.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
4: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
6: 17 октября в 12.00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75. 0+.
7: А вдруг вам люстра не подошла и плитка от ремонта осталась?
8: Теперь пригодится все, чтобы продать на Авито и тут же купить новую мебель. Хорошая же история. Купите мебель и обновите интерьер выгодно на Авито. Категория 12+.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
10: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.

0: напомнить вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там больше 100 штук. Техно, может быть, сказки от MCV, может быть, вы хотите послушать Drum and Bass, а может быть, русскую поп-музыку. В любом случае, в этом вам поможет мобильное приложение Радио Рекорд. И, кстати говоря, еще и интернет-поток Пати 24/7 является продолжением нашей радиовечеринки по музыкальному формату, поэтому слушайте еще и его. Ищите, добавляйте в избранное, и все это вместе с семейством радиостанций Радио Рекорд. Далее про расписание еще 30 минут, потанцуем здесь, на радиовечеринке Рекорд Пати. А дальше уже час резидент. Следующие 60 минут. Погнали.
1: Рекорд.

0: отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Реклама.
1: 17 октября в 12.00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75-0+.
0: Рекорд. Реклама в Самаре 212 99 90.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального и свежего контента. Записи шоу, подкасты президентов Рекорд Клаба и других героев эфира все имеется, конечно же. Виолетта Юшкина представлена там с итоговым субботним выпуском Рекорд Пати, поэтому обязательно не поленитесь, послушайте, забегите, подпишитесь, если еще не подписаны. И все это телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Далее по расписанию. В следующем часе у нас будет час резидента, классный гость. Я думаю, что кто забегал ко мне в телеграм-канал, уже знают, что это Шапов. А прямо сейчас можете забежать как раз-таки ко мне в телегу и написать для него вопрос или какой-то респект написать по специальным постам. Я думаю, вы разберетесь, там все максимально предельно понятно, куда чего писать и где комментарий оставить, где поставить реакцию. Да, меня зовут Тим Вокс, я никуда не убегаю, вы прекрасно понимаете, что будет происходить в следующем часе. Что же касается шоу Рекорд Пати, то на сегодня оно закрыто. До завтра.

Каждый четверг на рекорде. Час резидента. Эксклюзивные миксы главных EDM-артистов страны. Сегодня в эфире участник фестиваля «Трансмиссия» Шоу.

0: Салют, семья, это Team Vox, и прямо сейчас на рекорде «Час резидента», где мы встречаемся с большими артистами электронной сцены, друзьями нашей радиостанции и, конечно же, слушаем их эксклюзивные миксы. Сегодня у нас в гостях Александр Шаповалов, которого весь музыкальный мир знает как Шапов. За его плечами легендарный проект Hard Rock Sofa, совместная работа с Аксвеллом, Арвином Ван Бюрном, выступления по всему миру и огромное количество музыки, которую вы наверняка слышали не только в эфире «Радио Рекорд», но еще и в эфире «Радио Рекорд», разумеется, тоже. При этом Саша продолжает экспериментировать, искать новое звучание и удивлять своими релизами. Саша, привет! Очень рады видеть тебя в студии «Радио Рекорд». Подскажи, пожалуйста, много ли ты сегодня своего в миксе приготовил?
1: Всем привет, друзья! Привет, Тим! Рад присоединиться к вам со своим миксом. В себя он будет включать много нового материала, который я издал за последнее время, а также материал, который я издал за последние многих лет. Это от творчества Шапова до творчества Hard Rock Sofa, до последних треков, коллабораций. То есть это практически 80% моей музыки, поэтому настраиваемся на позитивный лад. Будет много всего разнообразного.
0: Да, действительно, настраиваемся на позитивный лад. И я надеюсь, что мы сегодня максимально круто проведем время, хотя я в этом на самом деле уверен. Саш, спасибо большое. Час резидента твой. Газ.

0: час резидента.
1: Это час резидента, друзья. В гостях у нас Александр Шаповалов, он же Шапов, один из участников Hard Rock Sofa. Потом он начал сольную карьеру, работал с мировыми звездами, делал коллабы со Swanky Tunes. И прямо сейчас готов ответить на несколько наших вопросов и поиграть свой часовой сет в рамках часа резидента. Саша, ты успел поработать в совершенно разных музыкальных направлениях. И вот мне интересно, когда ты сегодня садишься писать новый трек, ты вообще думаешь, в каком жанре он должен получиться? Или уже давно делаешь то, что нравится, не особо задумываясь, как это вообще потом назовут?
2: Когда я сажусь за написание нового трека, я всегда думаю, чтобы этот трек, для какой публики он должен быть в первую очередь и для какой атмосферы. Либо это клубный будет трек, либо фестивальный трек. Я пытаюсь всегда сделать какую-то эмоцию в музыке. Вне зависимости от стиля, я, в принципе, поработал во многих направлениях, включая хаус, электрохаус, до транс-музыки, до афротека и прочего. То есть для меня, как опытного продюсера, в принципе, несложно написать трек в разных стилях. Просто я пытаюсь это как-то сделать, в нем всегда свою фишку, свое звучание. То есть это всегда интересно экспериментировать.

0: и делать что-то новое.
1: По поводу своей фишки, своего звучания, я, честно говоря, слушаю, чувствую, так скажем, в каждом твоем треке, это даже в коллаборациях, например, со Swanky Tunes, например, у тебя недавно была история с Ayahuasca, помню трек, я его представлял в рекорд-релизе. В общем, прямо сейчас я предлагаю погрузиться в твой сет, продолжить, так сказать, его слушать, под него танцевать. Вам же, друзья, желаю отличного настроения, напомню, что это час резидента,

0: отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Реклама.
1: Загородный комплекс «Циолковский» в Новый год устраивает пир на весь мир. Изобилие, достойные великих гостей. Столы ломятся от яств, снежные сосны искрятся. И зимних развлечений столько, что хватит на все январские праздники. От корпоративов ярких до семейных туров с застольем царским в новогоднюю ночь. В «Циолковском» каждый найдет свою сказку. Новый год уже в пути. Бронируйте 200-300-200. 0+.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: ко всему, еще играет свой часовой сет, за что ему огромное спасибо. Саш, оторвись, пожалуйста, от пульта, я с тобой хочу немножечко поболтать. Вот подскажи, ты работал с Аксвеллом, Армином Ван Бюрном и другими большими артистами. А было ли такое, что после совместной работы с кем-то ты реально менял свое отношение к музыке? Ну, не просто узнавал новый прием в продакшене, а прямо начинал иначе мыслить.
1: Да, поработав с Аксвеллом и Армином Ван Бюреном, это интересный достаточно опыт. Но мой опыт длится еще с времен проекта Hard Rock Sofa, с очень большой дискографии и много лет работы, около 20 лет получается, 15, наверное. Было интересно, когда я начал проект Шапов, уже сформировался такой стиль, в принципе, моего звучания. Был интересный момент. Мы общались очень долго до этого с Аксвеллом, поскольку мы издавали у него музыку в лице проекта Hard Rock Sofa еще. Это треки Quasar, Blow Up, Heavy Go. Вот. И как-то я набивал там стиль на Акстоне свой, получается, да. Потом, когда я начал Шапов, у меня уже было много заготовок на проект. Это около 10 треков. Я их начал пулять один за одним. И... Мне позвонил Себастьян Ингроссо и предложил прилететь в Стокгольм. То есть они меня с Аксвеллом позвали в Стокгольм поработать над их материалом.
2: Круто.
1: Обменяться каким-то опытом. Крутили около 5 треков их, по-моему, там был Sun and Shining, еще какие-то. Dream Bigger, Dark River. То время, когда был проект Аксвелл Ингроссо, получается. И... Мы были на студии около месяца, по-моему. И как бы работая с такими людьми, ты всегда обмениваешься каким-то опытом, знанием, тем более с людьми, которые имеют большой профайл, это Swedish House Mafia все-таки, да?
2: Да-да-да.
1: И они очень опытные музыканты, технически и по звуку все хорошо разбираются. То есть было классно обменяться каким-то опытом, подходу написания музыки. Потом получилось так, что у меня были такие треки, я играл их в качестве интро на своих выступлениях. Если вы откроете сет 2017 года на Tomorrowland, вы услышите трек с Армином «Last Dancer», он был в качестве интро еще, я просто думал, куда его повести. И получается, моя команда Saxton послала музыку менеджменту Армина Ван Бюрена, и ему понравилось. Потом я просыпаюсь, смотрю, у меня сообщение от Армина: о, типа, классный трек, давай вместе поработаем. И получилось, что мы его повели немножко в трансовое звучание, и был отличный результат. И потом мы еще с Армином до этого, кстати, ни разу не виделись. Потом я прилетел на конференцию в Майами, Miami Music Week. Мы с ним лично встретились первый раз, отыграли же сразу трек в SLS отеле, по-моему. Потом он меня позвал на ультра на выступление, класс, где мы его презентовали вместе. Тем временем я уже скинул им еще одну идею. И это была Origin идея. Ему тоже она понравилась. Он спустя 2 месяца вернулся и говорит: давай сделаем это как интро к моему выступлению на Tomorrowland, это будет big. В итоге мы начали работать над треком, и у нас получился еще один трек. И потом мы завершили все эти коллаборации EP-шкой, которая называется Trilogy. Это был третий трек, который называется La Resistance de l'Amour. То есть 3 трека в одной EP объединили. Это был такой концепт сделать альбом. Работая с Армином, я тоже получил много колоссальный опыт в работе с более обширной музыкой, как транс. Потому что это всегда, когда ты с кем-то работаешь из разных стилей, кругов музыкантов, ты набираешься какого-то опыта, вне зависимости, даже если это большое имя, маленькое. То есть все продюсеры, с кем я работал, дают тебе какой-то опыт в любом случае. Поэтому это здорово.
0: Да, это действительно здорово. Есть такое ощущение, что я этим вопросом открыл какой-то ящик Пандоры или кладезь интересных историй от Александра Шаповалова. Саш, спасибо тебе большое. Это действительно очень классный опыт, очень полезный опыт, да? А, друзья, прямо сейчас мы продолжаем час резидента. Здесь в эфире Шапов. У него часовой сет сегодня, под который мы танцуем, который мы слушаем. Разумеется, пишите свои вопросы ко мне в телеграм-канал Team Vox. Там есть специальный пост. Ну а прямо сейчас Шапов еще несколько минут здесь в эфире Радио Рекорд в рамках часа резидента.
2: Через полчаса в Рекорд Клабе Леди Вакс.

0: на рекорде.
1: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Это час резидента на Радио Рекорд. В гостях Шапов. И простите за тавтологию, я уже так сегодня шапошно говорил про твой коллабу с Айваско, Brazil on Acid. А до этого целая серия работ со Swanky Tunes. Вообще, по ощущениям, тебя сейчас довольно сильно тянет в сторону другого клубного звучания. Скажи, пожалуйста, это осознанная смена направления или просто такой музыкальный период у тебя?
1: Да, действительно, в последнее время я сфокусировался немножко на другом продакшене, потому что поменялось время после ковидное, да, так называемое. Чуть-чуть немножко изменилось звучание людей, чуть-чуть начали больше преобладать клубы в мире. И у меня всегда было желание сделать что-то вроде трайбла. Сейчас это все называют, конечно, афро, но по факту получился такой трайбл больше стиль. Потому что у меня есть опыт работы с перкуссиями и грувами. Для меня это неотъемлемая часть, потому что она заставляет людей двигаться и танцевать. А вот работая со Swanky Tunes, к примеру, мы решили сделать новый стиль, какой-то своеобразный, да, потому что мы проводим много времени на студии вместе, поскольку вы заметили, у нас только выходят в последнее время одни коллаборации с ребятами, мы решили сфокусироваться на каком-то общем творчестве, чтобы сделать какой-то новый стиль, и я считаю, классно получается. С Айваско мы тоже начали коммуницировать, потому что мне нравится его образ, как он совмещает его образ с музыкой. У него тоже есть многолетний опыт в работе с такими жанрами, как хаус. И было классно с ним сделать трек «Brazil on Acid», и у нас еще с ним будет коллаборация. Это здорово, иметь разные стили и объединять в лице одного человека, это очень классно. Поэтому я стараюсь всегда не зацикливаться на одном, развиваться, идти дальше и пробовать что-то новое,
0: действительно. А вот скажи, пожалуйста, ты больше любишь коллабы или свои собственные треки?
1: Такой сложный вопрос на самом деле.
0: Ну, какой уж есть, прости.
1: Мне нравится работать с людьми, и также мне нравится работать над собственными проектами, потому что ты в них можешь выйти за рамки своего мышления, я бы так это сказал. Ты можешь что-то внести такое уникальное и интересное, что это может как-то повлиять на культуру. То есть мне нравится, когда я один, я в таком полете, что ты можешь пробовать экспериментировать на то, что еще люди не слышали. Это здорово. Угу. Поэтому, да. Но и работая с продюсерами, вы имеете общие какие-то разные взгляды, позиции, вам приходится подстраиваться, чтобы сделать что-то определенное. Поэтому и это тоже классно получается. То есть время от времени. Нужно уметь и сделать и свое, и коллаборации. Это твоя энергия, твой фокус, поэтому очень важно также фокусироваться на своем материале.
0: Все чаще и чаще в соцсетях, в частности, я слышу, что нужно фокусироваться. Да, действительно, друзья, чем больше фокуса, тем больше развития и движения в той или иной области, куда вы сфокусировались. Это сейчас немного таких мотивационных речей от меня. Но, тем не менее, друзья, прямо сейчас, час резидента, Шапов в гостях, еще чуть-чуть послушаем его сет. Я, честно говоря, хочу, чтобы этот сет сегодняшний вообще не заканчивался, потому что, ну, действительно, очень много классной музыки. Саш, тебе реально спасибо за сегодняшний сет. Мы еще не прощаемся, еще немного давай потанцуем под твой сегодняшний материал, которым ты делишься с нами на рекорде в часе резидента. Шапа в гостях. Давай еще.

0: финале сегодняшнего эпизода «Час резидента» огромное спасибо хочу сказать вам, друзья, за то, что весь этот час вы были с нами, за то, что танцевали под сет нашего сегодняшнего гостя Шапова. Шапов, Саша, огромное тебе спасибо за отличный музыкальный час и эксклюзивный сет.
1: Всем спасибо, друзья, спасибо, Тим. Это был Шапов. Рад был представить свой микс. Увидимся на трансмиссии в эту пятницу в Москве, в ВК-стадион. До встречи.
0: Ах, да, точно, трансмиссия же, друзья, буквально вот 16 октября в Москве, в ВК-стадион. Так что до встречи с вами. Напомню, что запись сегодняшнего эпизода «Час резидента» и всех предыдущих выпусков ищите в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд» в сообществе ВК в Максе. У меня в телеграм-канале «Team Vox» мы можем сегодняшний выпуск еще и обсудить обязательно с вами заэфирно. Ну и напомню, что далее у нас по расписанию красотка Леди Вакс. В этой студии совсем скоро появится ее шоу «In Between Trust». Меня же, в свою очередь, зовут «Team Vox». Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряжен батарейки. И адьос, амигос. Пока.
2: Час резидента на рекорде.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Леди Вакс.
2: Доброй ночи, уважаемые дамы и господа. Ночь четверга на пятницу. Я Леди Вакс, студии первого танцевального радио России «Рекорд». Как всегда, тут с вами. И сегодня мы продолжаем знакомиться с испанской брейк-сценой. Мой гость – молодой, талантливый продюсер DJ Vavs. Совсем недавно на лейбле IBWC Music, кто знает, этот лейбл базируется в Санкт-Петербурге, так вот, там вышел его совместный трек вместе с Mutant Breaks. Трек под названием «Break, Beat and Me Feel». Как смогла, так выговорила. В общем, сегодня целый час музыки из Испании. Погнали! DJ Vavs играет для вас в эфире «Рекорд Клаб».

Ну что ж, мы все еще с вами. Вы слушаете Рекорд Клаб. Тут я, Леди Векс, сегодня за пультом DJ Вавс из Испании. Кстати, очень рекомендую обратить внимание на его свежий релиз на IBWT Music Breakbeat and Me Pile, записанный вместе с Mute and Breaks. Ну а мы продолжаем. Еще больше ломаных ритмов и баса в эфире Первого танцевального радио России.

друзья, это был DJ Vavs из Испании со своим гостевым миксом. Спасибо ему за музыку, а вам респект за то, что провели этот час вместе с нами. Трек-лист уже доступен на ресурсах Радио Рекорд, а также не забывайте про мой телеграм-канал Lady Wax, нижнее подчеркивание, Originals. Там вы можете путешествовать со мной, гастролировать и быть ближе, быть рядом, чему я лично буду очень рада. Ну и уже на следующей неделе мы встречаемся с вами тут опять. Будет гость DJ Nox играть для вас. С вами была я, Lady Wax. Услышимся ровно через неделю. Ровно полночь по Москве на Радио Рекорд. In Beat with Trust.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L номер FS 76-го года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12-26 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное.

Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Радиорекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Радиоканал Радиорекорд. Для детей старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главная дорога.

Радиоканал 101.5 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Радиорекорд «Самара» отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал». С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал» на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Радиоканал «Радиорекорд». Для детей старше 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.